0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. На

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: начинается новый сезон.
1: В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
2: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16 тепла, в Гомеле плюс 15-17. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16 тепла, в Гомеле плюс 15-17. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
1: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 6 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16 тепла, в Гомеле плюс 15-17. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт ген.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Реклама. Радиус FM.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: Пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Доброе утро, привет тебе, 7 часов ровно в стране, ты слушаешь Радиус ФМ, это «Пробудители», и я, Анька, знаешь, о чем задумался?
1: Да.
0: С каждым днем все меньше и меньше остается вот этих самых денечков до включения отопления, потому что, честно говоря, в квартире уже
1: прохладно. Да,
0: начинает ощущаться, что ни разу не музей, в которых уже со вчера начали включать. Может быть, с женой надо какую-то старину на стены начать развешивать, чтобы посчитали нашу квартиру за музей и включили отопление. Короче, держимся, согреваемся вместе, создаем сегодня по-настоящему пятничное настроение. Вот всем этим мы, «Пробудители», будем заниматься.
1: В пятничный день всегда хочется начинать с хороших новостей. Поможет нам в этом Astrolife, твой гороскоп на сегодня.
0: Пятница, и уже, казалось бы, ничего этим утром не может быть приятней, но мы постараемся тебя переубедить. Скоро улыбнула мемы и шутки из интернета.
1: Потом, пока ты спал, расскажем о магазине неудобных вещей и что там продается.
0: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там произошло в стране и мире.
2: Привет, расскажу, о чем предупреждает Следственный комитет и как сыграла «Динамо».
3: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
2: Серьезную ревизию проектов и активизацию в сфере экономики предлагает Пакистану наш президент. Во Дворце независимости накануне состоялись переговоры Александра Лукашенко с председателем Сената этой страны. К нам прибыла представительная парламентская делегация. Гости также провели встречи в правительстве и национальном собрании, побывали на тракторном заводе. Есть интерес в машиностроении и сельском хозяйстве. Попытки вербовать белорусов в Телеграм для совершения терактов фиксирует Следственный комитет. Здесь не лишним будет напомнить, что за это предусматривается исключительная мера наказания. Как сообщает замначальника главного управления СК Александр Рудько, так называемые кураторы за денежное вознаграждение предлагают совершить теракт.
4: Одним из примеров стала попытка сделать 18-летнего парня исполнителем теракта. В мессенджере Телеграм с ним связался неизвестный, который предложил якобы легкую подработку, которая заключалась в поджоге релейных шкафов. Молодой человек сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы. Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие, друзья, знакомые столкнулись с подобной ситуацией, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.
2: В Вашингтоне проходят исторические переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Это первый официальный визит китайского лидера в Белый дом за последние 11 лет. Трамп уверен, будут приняты решения, которые определят облик мирового порядка на многие десятилетия вперед. В свою очередь, председатель КНР подчеркнул, что Пекин и Вашингтон несут колоссальную историческую ответственность за содействие развитию человечества, а потому они просто обязаны сосуществовать в мире. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московская «Динамо» одолела минская «Динамо» со счетом 4-3. Сначала «Зубры» лидировали, но драматичная развязка наступила в самом конце основного времени. За 41 секунду до финальной сирены Максим Летунов спасительным голом перевел игру в овертайм. А в дополнительное время победу москвичам принес точный бросок Булата Шафигулина на 65-й минуте. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акции действуют по 30 сентября. Подробности на сайте «Царской Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 14-16 градусов тепла, в Гомеле 15-17 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на «Радиус FM».
1: Доброе утро, привет тебе! 7 часов 9 минут в стране. Это «Пробудители», это «Радиус FM». Пришло время познакомиться с звездной инструкцией на этот день. Гороскоп, Астролайф. Анечка, что тебе на сегодня?
2: Мне сегодня можно все, правила не помеха. Почему-то мой гороскоп просто не знал, что для меня правила всегда не помеха.
1: А есть ощущение, что сама себе писала гороскоп? Ну да ладно, разбираться мы в этом не будем. Мне говорят, что нужно будет совершить прыжок веры. Вот этот и в сток сена вниз. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятничка будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, вам понадобится уверенность и вера в собственные силы. Этого вполне достаточно, чтобы справиться со всеми задачами дня.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, откройтесь романтическому настроению. Оно быстро найдет дорогу в вашу жизнь.
2: Ну, сложновато, конечно, осенью. Тельцы, держитесь. Близнецы, ваши старания заметят, но особых лавров они не принесут. Поэтому сегодня лучше меньше рассказывать о своих успехах.
1: Раки, покажите свою индивидуальность в одежде, поступках или работе. Сегодня найдутся люди, которые это точно оценят.
2: Львы, сегодня можно позволить себе немножко больше свободы, отойдя от привычных правил.
1: Ну, помните, что немножко, да, это немножко. А девы, если почувствуете, что терпение заканчивается, найдите возможность ненадолго скрыться ото всех.
2: Весы, сегодня вам очень пригодится хороший друг. Но желательно предупредить его об этом заранее.
1: О том, что вы весы. Скорпионы, события будут развиваться быстрее, чем вам хотелось бы. Не упрямьтесь и не сопротивляйтесь переменам.
2: Стрельцы, у вас максимально пятничный гороскоп. Постарайтесь не переборщить ни с едой, ни с развлечениями, ни с другими способами получать удовольствие. Будьте осторожны.
1: Ох уж эти другие способы получать удовольствие. А козероги, снова придется заниматься не самой приятной и довольно грязной работой. Не сопротивляйтесь. Чем быстрее закончите, тем быстрее сможете вернуться к нормальной жизни.
2: Водолеи, пора, наконец, взяться за дело, которое вы слишком долго откладывали. Иначе оно способно превратиться в тяжелую проблему.
1: Ну и закрывает наш гороскоп рыбы. Сегодня самое время чему-нибудь научиться. Новые знания не только пригодятся в будущем, но и вполне могут избавить вас от части более утомительной работы.
2: Мы только набираем обороты, вот так вот. Слышишь, Вася?
1: Слышу.
2: А дальше у нас улыбнуло мемы и шутки из интернета. Все, что поднимет тебе настроение.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Радио СФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 часов 17 минут на Радиус FM. Это Пробудители. Привет тебе. Самого доброго утра. Если твое утро не самое доброе, сейчас постараемся это все дело изменить. Мемы и шутки из интернета. Все это специально для тебя.
2: Елисей, сыночек, тебя не дразнят в садике? Мам, а кто будет дразнить-то? Остап? Евстапий, Архип, Прокоп, Наум.
1: Миланя и вот эти вот ребята. Да. Хорошо. У меня такая, пусть и коротенькая, но знаешь, если представить, будет мило.
2: Давай.
1: Вампиры тоже любят сладкое. Особенно диабетик. Такая вот штучка. Через пару минут в нашем эфире не пропусти, пожалуйста, пока ты спал. Расскажем о магазине неудобных вещей и что же там все-таки продается.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 24 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы расскажем о магазине неудобных вещей, что же там продается.
0: Пока ты спал.
1: Ой, я вот увидел заголовок «Магазин неудобных вещей». Думаю, ну, наверное, какая-то фигня, желтуха. Mm-hmm. Просто заголовок, а окажется, что это не то, о чем я подумал. А нет, это то, о чем я подумал. Бывший магазин 7-Eleven в Сиэтле, в США, превратили в торговую точку, которая больше похожа на художественную инсталляцию, как на перформанс художественно похожа.
2: Прикольно.
1: Покупателям предлагают приобрести совершенно бесполезные вещи. Вот такой магазин есть, видишь, вот в Сиэтл, да, и у меня у мамы шуфлядка на кухне. Значит,
2: и еще вот в игре вот этой «Как достать соседа».
1: Вот, абсолютно бесполезные вещи. Значит, что предлагают покупателям? Предлагают USB-кабели, которые уже запутаны. Морскими узлами, там уже все сделано так, чтобы ты больше этим воспользоваться не смог. Упаковки с одним носком, вот это мое любимое. Хотя мужчин ты этим никак не напугаешь и не сделаешь им неудобно, потому что часто один носок может прийти в негодность, и тогда ты докупаешь к нему в комплект новый, который подходит, и все хорошо. Дырявые кружки. Знаешь, такая кружечка сделана из вот таких ячеечек, где в каждое отверстие. Очень хорошо, дырявая кружка. Бывшего, возможно, туда завезли твоего? Ты вот посмотри там.
2: Не вижу. Бывшего нет, моего нет.
1: Непрошенное мнение там должно продаваться еще, мне кажется. Вот это, знаешь, когда ты чем-то увлеченно занимаешься, к тебе подходит человек, говорит, неправильно делаешь.
2: А, интересное название магазина. Я бы назвала его так, типа, анти-антистресс.
1: Анти-антистресс.
2: Да.
1: Нормально, еще одна ненужная вещь для этого магазина. Не пропусти, через пару минут в нашем эфире «Дорожная обстановка», узнаешь, куда ехать, а куда лучше не ехать.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: на Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет себе, 7 часов 31 минута на Радиус FM. Это «Пробудители», мы ни в коем случае не останавливаемся, мы только набираем обороты и сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Вася, ты знаешь, во что мы поиграем в ближайшие полчаса?
1: Я-то знаю, ты расскажи.
2: В нашу новую крутую игру «Зверопой». Она там очень будет милый кавер из забавных животных, зверюшек. Если отгадает человек трек, участник получит подарочек.
1: Очень здорово, далее мы будем веселить тебя мемами и шутками из интернета. Улыбнула, это наш личный генератор твоего хорошего настроение.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что там происходит на дорогах.
3: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшие скопления авто на улице Карбышева и улице Седых от Логойского тракта до улицы Калиновского. Тут проезд займет около 10 минут. И примерно 7 минут потеряешь на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до улицы Алибегова. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 выше нуля, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гомеле 15-17 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 39 минут в стране, это Радиус FM. И через 5 минуток в нашем эфире мы будем играть в нашу новую игру «Зверопой». Тебе нужно будет угадать, на какой трек братья наши меньшие сделали пушистый, очень милый кавер. Что-то похрюкали, что-то погавкали, да, что-то помяукали. В общем, все вот это полотно ты услышишь, а потом сделаешь свои выводы.
2: Ну а пока мы предлагаем тебе оставить заявку на участие на нашем сайте radiusfm.by. Пролистываешь вниз, там вот нажимаешь «Пробудители», пролистываешь вниз, там вот будет форма «Заявка», «Хочу в эфир», заполняешь заявочку, нажимаешь «Хочу в эфир», и выбираешь игру «Зверопой». И жди, собственно, звонка, мы тебе обязательно позвоним.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 42 минуты на Радиус FM. И прямо сейчас мы с удовольствием сыграем в нашу новую игру «Зверопой».
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: Как и всегда в наших играх, правила простые, а подарки приятные. Участник услышит мелодию, которую намяукали, прогавкали, прожужжали и так далее и тому подобное. Угу. Наши братья меньше, это мы про животных. И вот это, к этому пушистому каверу нужно будет участнику угадать, что там напели, намяукали или прогавкали.
1: Да.
2: Какая песня, какой трек из Радиус FM там спрятан.
1: И сегодня с нами будет играть Таня. Танечка, доброе утро, привет тебе.
3: Доброе утро.
1: Как твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
3: Отлично. Вот отправила ребенка в школу. Сейчас сама собираюсь на работу.
1: Вот, а скажи, утро, оно когда тебе больше нравится? До того, как ты отправила ребенка в школу или после?
3: После.
2: Мы тебя понимаем.
1: Хорошо. Ну что ж, тогда у нас для тебя подготовлен пушистый кавер. А кто его исполнил, мы пока не знаем. Тебе придется разобраться, а на какой оригинальный крутой хит этот кавер сделан. Готова ты послушать?
3: Да, готова.
1: Ну что ж, тогда давай слушать.

0: Танюш, давай сначала начнем с того, что это было за животное. Как ты думаешь?
1: Сейчас, Таня, такая это мой бывший. Ну?
2: Овечка.
1: Овечка была. Хорошо.
0: Почему не баран?
1: Да, я почему-то про барашка подумал. Ну ладно. Танюш, что за песня?
2: Ну, похоже, может быть, пожары Holiday Boy.
1: Может быть, давай проверим.
3: А мы снова танцуем, поем под нирвану, мои поцелуи.
1: Отлично! Так, поздравляем тебя!
0: Танюш, мы тебя поздравляем, ты получаешь брендированный зонт от Радиус FM.
1: Ну а через парочку минут в нашем эфире улыбнуло, продолжим создавать пятничное настроение.
4: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться, время дарить друг другу хорошее настроение. 7 часов 48 минут на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула мемы и шутки из интернета.
2: Дорогой, ты чего валяешься на полу и плачешь? Это по работе.
1: Короче, у меня, знаешь, такая шуточка, после которой и у нас в студии, и у тебя в машине дома, ага. Где бы ты сейчас ни находился, не находилась, станет чуточку темнее. Сошла лавина, и все горнолыжники финишировали одновременно.
2: Хорошо, да.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 59 минут в стране. Это Радиус ФМ. Это пробудители. Ну, ты слышишь этот приятный, этот такой облегчающий существование звук. Да, действительно, сегодня пятница. Действительно, рабочая неделя потихонечку подходит к концу. Очень хочется верить, что сегодня у тебя будет, ну, хоть капелюшечку. Короткий рабочий день. Планы на выходные уже построены.
1: Да.
0: Пусть вот эта серость и пора поэтов, которые сейчас за бортом, тебя никак не огорчает, потому что праздник, он внутри нас. Хорошее настроение, оно внутри нас. В это сложно поверить в 7.59 утра, да, когда впереди целый рабочий день, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы денек прошел как можно легче.
1: Ну и нет ничего лучше, чем в пятницу проснуться в хорошем настроении. А если у тебя не получилось, поднимем его в улыбнуло мемы и шутки из интернета.
0: Далее еще одно знаменательное событие у нас планируется в самое ближайшее время. Скорость звука, и не просто скорость звука, у нас финал. Финал, где главный подарок, главный приз, умная колонка с Алисой. Никто ничего не угадал. Можно комфортно выбрать 5 секундочек, насладиться крутым треком, а после еще и колончику себе домой забрать, не пропустим.
1: Да. Ну, а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
2: Привет, расскажу об искусственном интеллекте в космосе и про коллекционный набор от Союзмультфильма.
3: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
2: Беларусь и КНДР обсудили дальнейшие шаги по развитию двухсторонних отношений. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Роженкова с заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Сун Геном, которая прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Особое внимание дипломаты уделили вопросам открытия посольства Беларуси в Пхеньяне. Жилфонд Беларуси готов к отопительному сезону. Специалисты провели весь спектр восстановительных работ и уже накануне батареи начали греть в детских садах, школах, больницах и музеях, в библиотеках и гостиницах Минска и Витебска. Профильные службы контролируют запуск систем непосредственно на местах. Все возникающие вопросы решают оперативно. Марафон бесплатных экскурсий открыл вчера Минск. Инициативу презентовали ко Всемирному дню туризма. К этой дате столица предлагает познакомиться поближе. В программе четырехдневной презентации экскурсии по достопримечательностям, промышленным флагманам, спортивным объектам и памятникам архитектуры. Google планирует запустить первый дата-центр для ИИ в космосе. Перенос спутников с ИИ-инфраструктурой на околоземную орбиту повысит эффективность работы системы. Аппаратное обеспечение, по предварительным оценкам компании, сможет производить в 8 раз больше энергии, чем на поверхности Земли. Первый запуск состоится 1 октября этого года с помощью космического корабля, разработанного компанией Planet совместно со SpaceX. К юбилею Союзмультфильма Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом. На медалях изображены герои мультфильмов «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Жил-был пес», «Котенок по имени Гав», «Малыши Карлоса», «Ну погоди», а также современных проектов «Простоквашина» и «Умка». На оборотной стороне размещена официальная символика 90-летия Союзмультфильма. Приобрести набор можно через официальные каналы продаж Московского монетного двора. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 выше нуля, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гомеле 15-17 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:08 в стране, это Радиус FM, это Пробудители. Да, мы на месте, мы пробежались по интернету, отобрали оттуда самые забавные мемы и шутки, и сейчас будем делиться с тобой.
2: Не перепутайте, это не вот это поворот, просто новость, да? Вчера дискотека для тех, кому за 80, была сорвана группой пьяных 50-летних подростков.
1: Вот примерно так вы на меня смотрите.
2: Да.
1: Прекрасно понимаю. Так, у меня такая, она чуть подольше, надо послушать. А, простите, я потерял свою малолетнюю дочь в вашем торговом центре. Можно я, сделаю объявление по вот этому громкоговорителю, по радио? Ну да, конечно, вы делаете, наклоняется к микрофону. Я веган. Такая штучка. Через пару минут скорость звука в нашем эфире. Финал. Ты можешь выбрать абсолютно любое количество секунд. И если справишься с заданием, умная колонка Алиса твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет! 8 часов 14 минут в стране, это Радиус FM, и через пару минут мы наконец-то будем играть в финал нашей скорости звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу. Напомню, что на этой неделе еще никто не выиграл нашу колонку Алису, поэтому ставку можно сделать абсолютно любую.
1: Ну а для того, чтобы стать участником нашей игры, заходи на сайт radiusfm.by, внизу сайта заполняй специальную форму участника наших игр, и мы обязательно тебе позвоним.
2: Главный подарок этой недели – умная колонка Алиса.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
5: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
6: Как и вены на ногах.
5: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
7: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
8: Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
9: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
11: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
12: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.19 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Прямо сейчас мы играем в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу. Еще раз, на всякий случай, напомню, что на этой неделе еще никто не выиграл, поэтому ставку можно сделать абсолютно любую. И если ты угадаешь, лучше вообще не рисковать на самом деле, потому что уже конец недели. Если ты угадаешь, получишь колонку Алису.
1: Тимофей сегодня будет сражаться в нашей музыкальной викторине. Тим, доброе утро, привет тебе.
3: Здравствуйте.
1: Как настроение? Что делаешь там? Рассказывай.
3: Ну, хорошее. В школу еду.
1: В школу еду? Сам едешь или везут родители?
3: Везут.
2: Значит, уже взрослый мальчик.
1: Значит, да, уже взрослый мальчик.
2: 5 лет есть.
1: Тимофей, ну у тебя есть группа поддержки на самом деле. Родители тоже, если ты поставишь свой телефон на громкую связь, чтобы они слышали, а я рекомендую тебе это сделать и не слушать себя из приемника, потому что будет задержка, и мы с тобой нормально не поиграем. Они тебе смогут помочь. Сколько секунд, сколько секундочек ты хочешь выбрать сегодня?
3: 5.
1: То есть рисковать не будем?
3: Не будем.
1: В случае успеха ты заработаешь 1 балл, но и даже этого 1 балла будет достаточно, чтобы победить. Послушать можно только 1 раз, поэтому сделайте там как-то так тихо, спокойно, чтобы вы все услышали. Готовы?
3: Да.
1: Итак, слушаем 5 секунд. Ну что?
3: Мари Краймбери, случилась осень.
1: Ай, да. Ну давай проверим.
2: Как быстро.
1: Давай проверим.

0: Тимофей, мы тебя поздравляем. Да. А второй вопрос у меня. Откуда ты знаешь, что песня вообще?
1: Да.
2: Тима, на какой секунде стало понятно, что, ну, уже это Краймбрери?
1: Сразу же?
2: То есть мог выбирать одну секунду?
0: Мне кажется, ты не Тимофей, а мама там, я просто слышала ее на фоне, она отгадала.
2: И такая, знаешь...
1: Папа на этой неделе играл, грустный дэнс отгадал.
2: Слушайте, нормально, у вас какая-то хандра в семье, грустный дэнс случилось, Ося, все хорошо.
1: У них точно чит Алису, и брат выиграл Алису.
0: Да, Вась, у них просто любовь к подаркам от Радиус ФМ.
2: Теперь мы знаем.
0: Так, смотрите, если это семейное, да, то не забудьте сделать, и нам тоже приятно, и прийти забрать свою Алису. Я тебя поздравляю, Тимофей, ты победитель.
2: Ну а пока все добираются по своим делам, очень скоро расскажем о дорожной обстановке, не пропусти.
3: Пробудитель на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Самого доброго утра тебе. Привет, 8 часов 30 минут на Радиус FM. Это пробудители. Мы не сбавляем оборот. Подарки у нас на этом не заканчиваются. Сейчас все расскажем.
3: В ближайшие полчаса поиграем в «Не ИИ, мне тут». Выступим в роли детективов. Расследуем два голосовых сообщения, потому что одно из них написал нам настоящий человек, а второе записал нам искусственный интеллект. Участнику нужно будет отгадать, где какое.
2: Ну а далее будем веселить тебя мемами и шутками из интернета. Улыбнула — это твой генератор хорошего настроения.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение затруднено. Пробки в столице 6 баллов. Крупнейшие из них на МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта. Время проезда больше 20 минут. И 10 минут потеряешь на том же МКАД от улицы Шаранговича до улицы Притыцкого. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 выше нуля, в Могилеве и Бресте 14-16 со знаком «плюс», в Гомеле 15-17 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет! 8 часов 37 минут в стране, это Радиус FM, и через 5 минут наш интерактив «Мне и им не тут».
3: Если хочешь с нами, то я обязана напомнить, что больше в Телеграме заявки мы не принимаем. Теперь все делаем мы через сайт radiusfm.by. Внизу у нашего сайта есть маленькая форма участника наших игр. Заполняй ее, и, возможно, именно ты станешь участником этой игры.
2: Ну а через 5 минут мы сыграем с двумя слушателями, а победитель получит 2 билета на масштабный фестиваль «Зубрфест».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
5: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
5: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
4: Круг плюс «Белвеб Касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
7: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в три цены «Домашний переполох». Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. Три цены – все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Радиус FM.

0: «Будители». «Будители» на «Радиус FM».
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 42 минуты в стране, это «Радиус FM», это «Пробудители», и прямо сейчас мы будем играть в «Не и им не тут».
2: «Не и мне тут».
3: Я напомню правила игры. Медленно на этот раз, на всякий случай. Угу. Будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Но одно нам записал искусственный интеллект, а второе записал нам живой человек. Участнику предстоит выяснить, где какое. Выяснит, получает подарок. Не выяснит, получает подарок тот, кто записал нам голосовое сообщение.
1: Выяснять сегодня будет Ксюша. Ксюшенька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
1: Как там твое утро? Что делаешь, говори.
4: Ну вот, только что за кошкой
3: бегала. Не кошка за мышкой, а я за кошкой.
1: За кошкой, хорошо. А что, это у вас игра какая-то такая за кошкой? Что вы делаете?
4: Да я вот только что с ней играла, вот покормила ее только что.
1: Ага.
3: Ты умничка, помощница получается.
1: Получается. Хорошо, Ксюшенька, готова ли ты слушать два голосовых сообщения?
4: Да, готова.
1: Ну давай, первое.
5: Овсянка, сэр.
1: И второе.
6: Овсянка, сэр.
4: Ну, я думаю, первое – это живой человек, второе – искусственный интеллект.
1: Угу. То есть вот этот, который ближе к подростковому голосу, это реальный человек, да? А тот, где повзрослее – это искусственный интеллект.
4: Ну, я думаю, так.
1: Ну что ж, тогда давай поздороваемся с автором, и все встанет на свои места. Автор, привет!
7: Привет-привет!
1: Вот так.
3: Ксюш, не расстраивайся.
1: Андрей записал для нас это голосовое сообщение. Андрей, доброе утро. Можешь повторить нам его?
7: Овсянка, сэр.
1: Ксюш, классного тебе дня. Пусть все у тебя обязательно получится. Не огорчайся, еще обязательно с нами поиграешь. А Андрея поздравляем.
3: Андрей, ты получаешь два билета на масштабный фестиваль Зуберфест 25 и 26 сентября в Беловежской пуще Зуберфест. Два дня драйва на свежем воздухе. Люси Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа Пицца, Дрозды и Лазерное шоу «Планируйте уикенд» и встречаемся на Зуберфесте.
1: Ну а через парочку минут «Планируйте» улыбнула в нашем эфире еще немножко мемов и шуток из интернета.
0: «Пробудитель» на «Радиус FM».

0: через Ереб или у распространителей.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Реклама.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8:51 в стране, это Радиус ФМ, и да, прямо сейчас у нас улыбнула.
2: Вась, я решила немножко своровать твой хлеб. И нашла умную шутку. На подумать.
1: Ну ты только не пристращайся так.
2: Ну хорошо, я один раз, честно. В древности люди болели меньше. Да, практически всего один раз. Ну понял?
1: Да, нет, классно. А у меня вот такая, простите, пожалуйста, заранее, но это просто смешно. Что каждый китайский ребенок должен сделать с утра? Ну, зарядку, ну и чехол тоже.
2: Класс!
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов ровно в стране. Это Радиус FM. Это пробудитель. Мы заряжены и готовы поделиться вот этим хорошим настроением с тобой. Сейчас расскажем о планах на будущее.
2: И начнем мы, Вася. Этот прекрасный, великолепный, чудесный, волшебный час с Астролайфа. Твой гороскоп на сегодня.
1: И с выезда психиатра, судя по всему, так. А потом от около полезной информации мы перейдем к хорошему настроению. Улыбнула мемы и шутки из интернета.
2: А позже вот это поворот. Расскажем о необычном угонщике, который завладел рыболовецким судном.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, что там по новостям.
3: Привет. Расскажу, где чаще всего отдыхают белорусы и как американцы относятся к развитию ИИ.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Самые масштабные учения подразделения МВД прошли в Гомельском регионе. Готовность выполнять задачи в условиях активного противодействия проверил лично министр Иван Кубраков. Комплексные командно-штабные учения включали отработку наиболее сложных сценариев обострения обстановки в городской среде, например, обезвреживание диверсантов в районе Мозырьского НПЗ. Первая партия российской вакцины Gripol Plus успешно прошла лабораторные испытания и уже направляется в медицинские учреждения, сообщает Министерство здравоохранения. За счет госбюджета ею будут прививать в первую очередь людей из групп повышенного риска, у которых грипп может протекать тяжело и привести к осложнениям. Массовая вакцинация стартует в октябре. Белстат представил обзор к Всемирному дню туризма, где обозначил 5 самых популярных стран для отдыха среди белорусов. Самыми заметными направлениями для отдыха стали Россия, потом с минимальным отставанием идет Турция, а дальше Египет, ОАЭ и Грузия. В прошлом году за рубеж было совершено 4 миллиона 700 тысяч поездок, а средний срок пребывания за границей составил 8 дней. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина прошли на отлично. Такую оценку дал американский лидер по итогам первого дня государственного визита председателя КНР в США. По сообщению китайского агентства Синьхуа, Трамп обменялся мнениями с председателем КНР по украинскому конфликту, ситуации на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. По мнению Си Цзиньпина, вооруженные силы двух стран должны укреплять диалог и оптимизировать способы урегулирования кризисных ситуаций. 3/4 жителей Соединенных Штатов воспринимают прогресс в сфере искусственного интеллекта скорее с тревогой и опасением, нежели с оптимизмом и воодушевлением. Около 8 из 10 участников опроса негативно оценивают стремительное развитие технологий и риск кардинального изменения привычного уклада жизни. Порядка 7 из 10 американцев полагают, что федеральное правительство прилагает недостаточно усилий для контроля над данной сферой. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.03, 100 российских рублей 3.58, 10 китайских юаней 4.53. И в завершении. Большая сцена начинается с первого шага. Фактор «Байдети» проводит кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. По 27 сентября юных исполнителей ждут в Минске в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 выше нуля. В Могилеве и Бресте 14-16 со знаком плюс, в Гомеле 15-17 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будители.
1: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 7 минут в стране. Это Радиус FM. Это Пробудители. Пришло время поделиться прогнозом оттуда, свыше, из галактики, из вселенной.
3: У меня сегодня такой прям пятничный, знаешь?
2: Давай.
3: Пятничный. Мне сегодня можно все, и правила никакие мне не помеха. Кроме конституционных, конечно.
2: Ну, разумеется.
3: Это я помню.
2: И тех, что нельзя самой себе писать гороскопы. Это тоже было бы неплохо. А помните, а мне звезды говорят, что сегодня придется совершить прыжок веры, вот этот, и в сток сена, значит, с башни. Так что будем пробовать. Для пятницы тоже нормальный прогноз. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
1: Астралайф.
3: Овны, вам понадобится уверенность и вера в собственные силы. Этого вполне достаточно, чтобы справиться со всеми задачами, поставленными на день.
2: Тельцы, откройтесь романтическому настроению. Оно быстро найдет в дорогу в вашу жизнь.
3: Близнецы, ваши старания заметят. Но особых лавров они не принесут, поэтому сегодня лучше меньше рассказывать о своих успехах.
2: Раки, покажите свою индивидуальность в одежде, в поступках или работе. Сегодня найдутся люди, которые это точно оценят.
3: Львы, мои зайчики, мои котики, сегодня можно позволить себе немного больше свободы, отойдя от привычных правил.
2: Львы, мои зайчики. Так и запишем. Девы, если вы почувствуете, что терпение заканчивается, найдите возможность ненадолго скрыться ото всех.
3: Весы, сегодня вам очень пригодится хороший друг. Но желательно предупредить его заранее о том, что он вам пригодится. Он может быть занят, как минимум, да?
2: Не о том, что вы весы. Предупредите заранее. Скорпионы, события будут развиваться быстрее, чем вам хотелось бы. Не упрямьтесь и не сопротивляйтесь переменам.
3: Стрельцы, у вас сегодня максимально такой пятничный астролайф. Постарайтесь не переборщить, не с едой, ни с развлечениями, ни с другими способами получать удовольствие.
2: Ох,
3: если вы понимаете, о чем
2: да,
3: я.
2: Другие способы получения удовольствия. Козероги, снова придется заниматься не самой приятной и довольно грязной работой. Не сопротивляйтесь. Чем быстрее закончите, тем быстрее сможете вернуться к нормальной жизни.
3: Водолеи, пора, наконец, взяться за дело, которое вы слишком долго откладывали. Иначе оно способно превратиться в затяжную проблему. Но давайте не в пятницу.
2: Да, да, точно. Перенесем на понедельник. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня самое время чему-нибудь научиться. Новые знания не только пригодятся в будущем, ну и вполне могут избавить вас от части более утомительной работы.
3: А дальше вас ждет улыбнуло, мемы и шутки, все, что поднимет твое настроение.
1: Пробудители на Радио СФМ. Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.15 на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнула свеженькая подборка мемов и шуток из интернета.
2: Вась, я с твоего позволения, как взрослого дядьки, да, хочу зачитать такую немножко темноватую шутку. Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих хорошее зрение, а безмозглый может рассуждать на любые темы.
1: Класс! Не просто рассуждать, а знать в каждой теме все.
2: Все,
1: потрясающе,
2: да,
1: хорошо.
2: Да.
1: Смотри, у меня такая, тогда знаешь, я немножко добью твое подтверждение.
2: Давай, давай.
1: Рукописи не горят, а современные еще и не тонут. Такая история. Через пару минут у нас вот этот поворот. Мы с удовольствием расскажем о необычном угонщике, который завладел рыболовецким судном.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
3: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
4: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 23 минуты в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем тебе о необычном угонщике, который завладел рыболовецким судном.
0: Вот это поворот!
2: Ой, милая новость, но не хотел бы я оказаться на месте героев этой самой новости. Значит, вечер, ну, какой-то порт. Рыболовецкое судно стоит, значит, в этом порту. Уже закат, все. Три моряка всего, три матроса на этом рыболовецком небольшом судне отправляются спать. Ну, что-то какой-то черт кого-то из них дернул посмотреть все-таки в окошко, все ли в порядке с судном, и они видят, как на это судно заходит огроменный медведь. Заходит, значит, и вот на корму, знаешь, как у себя дома просто. Идет, там садится, сидит и вот созерцает.
3: Ну да, у каждого же медведя есть корма своя, он каждый день на нее садится.
2: Да, своим гальюном, так сказать, на корму присаживается. Ну, что им делать? Вот в такой ситуации, естественно, запереться изнутри в том месте, где они находились, и просто смотреть на этого самого медведя, естественно, там как-то по рациям вызывать спасателей. Спасатели подошли, они тоже такие, но медведь же никого не трогает. Он просто сидит на корме, вот смотрит на закат.
3: Что вам тут? Да. Вы что, вот, что боитесь? Выходите, пообщайтесь с ним, поиграйте.
2: Да, спросите, в конце концов. Ну, с медведем не так уж сложно. Ему, я слышал, надо залепить глаза, вот когда, если он нападает.
3: Только ты попробуй сначала до этих глаз достать.
2: Да, достанешь, и все у тебя появится по ходу. Что медведь? Медведь 4 часа просидел на корме, вроде как даже уснул, потом проснулся и сам покинул рыболовецкое судно. Моряки спокойно смогли выйти, все вот повытряхивать, там, пойти в прачечную, постирать штаны, все это обмундирование свое, и уже в сухом вернуться обратно вовнутрь. Поговаривают, что уже на следующие сутки этого медведя видели плавающим в этом порту, вероятно, искал себе
3: рыбку. 100% я тоже хотела сказать, что он просто пришел, потому что запах рыбки, там же вот всех этих суден.
2: И получается, хотел и рыбку съесть и на корме посидеть. Вот такой медведь.
3: Посидел.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Самого доброго утра тебе, привет. 9 часов 30 минут в стране. Это Радиус FM, это Пробудители. Есть еще чего интересного у нас. Обязательно обо всем об этом тебе расскажем в ближайшие 30 минут.
3: И их мы начнем со «Смотри, что нашел». Расскажем, что посмотреть в кино сегодня и на выходных. Будет очень крутая подборка, я обещаю.
2: Далее будем веселиться. Будем веселить тебя мемами и шутками из интернета. Улыбнула, не пропусти.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: Яндекс.Карта оценивает ситуацию на дорогах столицы в 3 балла. Местами затруднения. Так, на МКАД от улицы Лейтенанта Кижеватова до Игуменского тракта задержитесь на 8 минут, а на улице Червякова в Долгиновском тракте на участке от Каховской улицы до Пригородной проезд займет 16 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 выше нуля, в Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гомеле 15-17 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Гимми, гимми, гимми.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 37 минут. В стране это Радиус FM. Мы прямо сейчас расскажем, чего посмотреть в кино сегодня и на этих выходных.
0: Смотри, что нашел.
2: Я начну. Почему я решила рассказать об этом фильме? Небольшая предыстория. Открыла сайт, мне понравилась картинка. Очень красивый там мужчина.
1: Очень хорошо. На этом можно отзыв закрывать, в принципе.
2: Называется фильм «Код сна». Это драма, триллер, фантастика. Короче, Вась, все, что мы любим, все намешанное.
1: Почему ты о себе говоришь «мы»?
2: Все, потому что мы с тобой любим это.
1: А, я понял.
2: Я так сказала, значит, так и есть.
1: Так.
2: Немножко предыстория, о чем этот фильм. В мире ближайшего будущего Бакс, это не про денежки, это так зовут главного героя, ищет свою пропавшую сестру близнец. Как она пропала, никто не знает.
1: А ее зовут Евро, скорее всего.
2: Нет? Ее зовут Эйприл. А Апрель, понимаешь? То есть тут все такое. Вот, да. Ну, хорошо, что ты знаешь английский, слава богу. Которая, она, короче, эта сестра, умеет записывать сны в цифровом формате. Зачем это надо ему, никто не знает. Но поиски превращаются в опасное погружение в мир корпораций, паранойи и стирающей гравитации между реальностью и сном. Добавила ужасов в этот фильм. Ну, вот, собственно, такой вот анонсик.
1: Слушай, нормально. Хорошо, я редко это делаю. У нас, редко так рекомендую, но российское кино будет. Я посмотрел, почитал. Да приятно. Приятный, интересный актерский состав очень крутой. «Девятая планета» называется этот фильм. Юра Борисов. Ну, здесь, наверное, уже не надо ничего говорить. Да, и Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов.
2: А собственно, Борисов, только его.
1: Ну, почему? И Ирина потрясающая, очень здоровская. Короче, это такая будет космическая фантастика. После несчастного случая в сознании автомеханика Димы вспыхивает воспоминания о службе на какой-то чудесной планете. Там удивительные пейзажи, там база землян, сражение с чудовищами, друзья и, самое главное, любимая девушка. Но когда он как бы проснулся, его сослуживцы говорят: ты дурак? Ну ты что, ты закусывай, пожалуйста, там как-то, не знаю, может, отдыхать тебе надо. Но потом он находит эту девушку вот в этом мире и понимает, что все здесь неспроста. Вроде не затянутый хронометраж, хорошие актеры. Я думаю, что один раз точно стоит посмотреть.
2: Мне, Вась, все нравится. Единственный вопрос.
1: Да?
2: Почему девушка Юры Борисова не я?
1: Этот вопрос мы обязательно найдем ответ, но не в рамках уже этого эфира. Через пару минут у нас улыбнуло, будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
4: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
6: Как и вены на ногах.
5: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
7: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
8: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
9: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама. Радиус FM.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9:47 в стране. Это Радиус FM, это Пробудители. Мы вновь прошлись по интернету, посмотрели, что там забавного есть, что можно почитать. Все это собрали и сейчас для тебя будем озвучивать.
2: У меня коротенькая, но умненькая. Давай. Такая, знаешь, для общего развития. Угу. Когда Шекспир писал, что весь мир театр, он еще ничего не знал о цирке.
1: Хорошо. У меня, смотри, у меня вот такая. Я вот что подумал. А ведь стоматологи – жизненно важная профессия для людей. Вот не будет стоматологов, и все, закончился бы рот людской.
2: Реально, хорошо.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Работайте.
1: Доброе утро, привет тебе, 10 часов ровно в стране, это Радиус ФМ, это Пробудители. Мы как могли создавали твое по-настоящему пятничное настроение, подарки дарили, новости рассказывали, шуточки шутили, ну в общем делали все для того, чтобы твоя пятница была настоящей.
2: Да, я знаю, что Вася считает, что счастье, оно в мелочах, и радость она в мелочах. Вот я сейчас встретила собачку, да, у Радиуса, погладила ее, и такая счастливая, такая вот эта вот. Надеемся, что тебе мы успели поднять настроение, настроить тебя на рабочую волну. И, конечно же, мы очень надеемся, что ты проведешь эти выходные на полную, а в понедельник не забудь врубить на полную Радиус ФМ с 7 до 10 утра. Мы будем тебя ждать.
1: Ну а дальше здесь все не заканчивается. Топовая музыка, ну и, конечно же, Влад Кучко, который уже появляется в нашей студии, готов рассказать, чего интересного произошло в стране и мире. Привет тебе.
3: Привет, расскажу, каковы шансы появления в Беларуси беспилотного трамвая и кому Китай подарил двух панд.
4: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
3: 239 многодетных белорусок получили орден матери. Указ подписал Александр Лукашенко. В перечне тех, кто удостоен высокой награды, представительницы разных сфер деятельности. Больше всего награжденных мам среди жительниц Брестской области. Высокую награду вручают за рождение и воспитание 5 и более детей. Сделать благотворительность прозрачной и гарантировать, что помощь дойдет до каждого нуждающегося. Это главная задача указа президента, который вступил в силу 12 сентября. Документ регулирует сборы в сфере здравоохранения. Денежные средства могут расходоваться исключительно на медицинскую помощь, лекарства, а также на проезд и проживание пациента и его сопровождающего. Главное – целевое назначение и адресность. В Минске продолжается финал конкурса «Учитель года Беларуси». Сегодня открытые уроки. Здесь важно не просто знать свой предмет, а заинтересовать учеников и показать профессиональный подход к обучению. Затем комплексная письменная работа. Педагогам предстоит разобрать ситуацию из школьной жизни, оценить работу ученика и придумать для него задание. Беспилотный трамвай может появиться в Беларуси, рассказал гендиректор БКМ Холдинг Михаил Симонович. По его словам, это повысит безопасность движения и снизит аварийность. Это не предполагает полного отказа от водителя, но предотвращает наезды на препятствия, что увеличивает процент выпуска подвижного состава на линию, рассказал Симонович. Сейчас на минских трамваях нового поколения уже используют электронного помощника водителя. На очереди вагон, способный самостоятельно выполнять весь цикл движения по маршруту. Китайские власти направят двух больших панд в Соединенные Штаты в качестве символа дружбы между государствами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин перед началом переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под строгой государственной защитой. Отправка этих животных в другие страны уже стала устоявшейся традицией, которую в мире нередко называют дипломатией панд. И в завершение, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 выше нуля. В Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гомеле 15-17 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 выше нуля. В Могилеве и Бресте плюс 14-16, в Гомеле 15-17 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Есть смаки, которые остаются с нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, пляндвица, сало, сальтисон. Как колисти у бабули. Просто, щедро и от души. Мы заховали этот смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
2: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на Озон.бай и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама.
4: Топ-чарт
0: Радиус FM.
4: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 17 часов. Будь на волне топовой музыки.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка».

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу, какую историческую ценность вернули в Беларуси, что нужно есть для поддержания иммунитета. Рабочая поездка Александра Лукашенко проходит в Логойском районе. Глава государства посещает предприятие «Амкадор Лесмаш». Во время визита президенту представят информацию о том, как организовано производство лесозаготовительной техники с расчетом на полное удовлетворение внутренних потребностей страны, а также расскажут о текущем развитии холдинга «Амкадор» и ситуации в сфере лесозаготовок. Музейный фонд Беларуси пополнился уникальным историко-культурным артефактом. При поддержке Министерства культуры и отечественных меценатов в страну возвращен подлинный Слуцкий пояс. Сейчас шедевр ткачества находится на реставрации, а в следующем году его представят в постоянной экспозиции. В конфликте на Ближнем Востоке мяч на стороне Белого дома, заявил президент Ирана в интервью изданию Fox News. По словам Пазышкиана, именно Штаты должны решить, прекратить конфронтацию или продолжать. При этом Тегеран готов заключить договор о прекращении войны до промежуточных выборов в США в ноябре. Европейский центральный банк анонсировал изменения дизайна своих банкнот. Регулятор завершил общественный опрос о финальной концепции купюр. Так новая серия получит обновленные защитные элементы. Ожидается, что эти банкноты начнут постепенно вводить в обращение с 2030 года. При этом нынешние купюры евро сохранят силу и продолжат использоваться вместе с новой серией. Поддержать иммунитет осенью помогут продукты, богатые витамином С. Об этом рассказала инфекционист Юлия Ермолаева. По словам специалиста, это прежде всего шиповник, облепиха, квашеная капуста, цитрусовые киви и сладкий перец. Эксперт считает, что не стоит искать один чудо-продукт. Важнее разнообразное и сбалансированное питание. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске 13-15 выше нуля, в Могилеве и Бресте 14-16 со знаком плюс, в Гомеле 15-17 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Финал недели. Время оставить дела и сделать громче. Оля Вянская задает правильный ритм твоим выходным.
3: Почему?
0: Почему? Потому что пятница. Слушай сегодня на Радиус FM с 3 до 5.

0: очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. В этом выпуске расскажу, развитие какой отрасли требует ускорить президент и почему европейцам прогнозируют тяжелую зиму. Александр Лукашенко поручил ускорить развитие лесной отрасли Беларуси от производства лесозаготовительной техники до выпуска востребованной на внешних рынках продукции. Об этом президент заявил, посещая Мкадор Лесмаш в Логойском районе. Глава государства призвал активнее осваивать освободившиеся рынки и наращивать заготовку леса. Белорусским предприятиям необходимо работать быстрее, чтобы укреплять свои позиции на внешних рынках. Комитет госконтроля продлил работу горячей линии по вопросам стоматологических услуг. Она будет работать до конца этой пятницы. Позвонить можно по короткому номеру 191 до 18.00. Перерыв с 13 до 14 часов. Сообщить о проблемах с доступностью, ценами, отсутствием чеков или расшифровки стоимости можно также через чат-бот в телеграм-канале Комитета госконтроля. Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения. Главная цель – напомнить пешеходам, велосипедистам и водителям о фликерах и световозвращающих жилетах. С приходом осени темнеет раньше, а дожди и туманы ухудшают видимость. Светоотражатель помогает водителю вовремя заметить человека на дороге и избежать аварии. Автомобилистам инспекторы напоминают снижать скорость возле переходов и в жилых зонах. Странам Евросоюза предстоит пережить самую тяжелую зиму за последние 5 лет из-за резкого подорожания дизельного топлива. Об этом предупредил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Цены на дизель в Европе подскочили на 40% всего за несколько недель. В связи с этим Евросоюз обратился к президенту США с просьбой не запрещать экспорт топлива в европейские страны. Иначе топливо может стать недоступным для европейцев. Температура мирового океана побила очередной рекорд и превысила норму почти на 3/4 градуса. Главная причина такого аномального потепления – теплое природное явление Эль-Ниньо в Тихом океане. По прогнозам метеорологов, ситуация изменится только к концу 2027 года, когда на смену жаре придет прохладная фаза Ла-Нинья. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями на большей части территории страны, дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16, тепла в Гомеле 15-17 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями на большей части территории страны. Дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 12-14, в Витебске плюс 13-15, в Могилеве и Бресте 14-16, тепла в Гомеле 15-17 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Мама, которая всегда ждет звонка. Коллега, которая спасет любой дедлайн. Подруга, с которой вы поете в машине на всю громкость. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Пятница продолжается, и на Радиус ФМ время вашей любимой игры Gift Time. На кону просто шикарный приз для всех, кто хочет ворваться в выходные с пользой для своего здоровья и фигуры. Абонемент в крупнейшую сеть фитнес-клубов «Адреналин». И я напоминаю про наши обновленные, суперудобные правила. Никаких сложных ников и поисков. Прямо сейчас заходим в Телеграм, вбиваем в поиск наш официальный номер телефона +375 44 595 55 69. Находим аккаунт Радиус ФМ и сидим и готовимся отправлять правильную букву варианта ответа. И вот новый вопрос на эрудицию. Все мы знаем, что регулярные тренировки укрепляют сердце, развивают выносливость и поднимают настроение. А вот задумывались ли вы, какая органелла внутри наших клеток отвечает за выработку всей энергии, поступая эдакой биостанцией или внутренним фитнес-моторчиком нашего организма? Итак, вариант А – это ядро, вариант Б – это митохондрия, и вариант В – это рибосома. Если знаешь, что именно заряжает наши мышцы на самые мощные подходы в зале, то скорее открывай Телеграм и присылай правильный вариант ответа. Есть ровно два трека, а потом я подведу итоги.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Время подводить итоги нашей игры Gift Time, и наш телеграм просто разрывается от ваших ответов. И я напомню наш вопрос. Какая органелла внутри наших клеток отвечает за выработку энергии и выступает таким внутренним мотором нашего организма? И правильный вариант ответа – это вариант Б – митохондрия. Именно митохондрии являются настоящими клеточными электростанциями, которые синтезируют энергию, необходимую нам для жизни, активных тренировок и в целом хорошего настроения. Раньше и точнее всех правильную букву на наш номер прислал Сергей Климович из Гомеля. Сергей, от всей души поздравляю тебя, этот абонемент теперь твой. Ну а для всех, кто хочет зарядить свои митохондрии на все 100 и всегда быть в отличной форме, я напоминаю, 27 фитнес-клубов по всей Беларуси. Это Адреналин, крупнейшая сеть фитнес-клубов страны, тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки, все для вашего результата. И теперь новый клуб открыт на Грушевке в Минске, начните тренироваться уже сегодня. Адреналин выбирает тысячи. Присоединяйтесь и вы. Занимайтесь спортом и оставайтесь на Радиус FM. Услышимся уже в следующем часе с очередным розыгрышем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник
3: «Нормативка Бай».
2: Быстро, четко, надежно.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Реклама.
6: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. В этом выпуске я расскажу о готовности наших коммунальщиков к зиме и о том, как велосипедисты в городах рискуют своим здоровьем. Беларусь должна наращивать производство собственной техники для заготовки леса и активно поставлять ее на экспорт. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая завод «Амкадор Лесмаш» в Вологодском районе. Президент подчеркнул, что современные лесозаготовки невозможны без специальных машин. Поэтому предприятию нужно повышать качество и быстрее занимать открывшиеся рынки, в том числе в России. Первый форум женщин-ученых открылся в Минске. Его участники обсуждают вклад женщин в развитие науки и образования, а также привлечение молодежи к научной и научно-педагогической деятельности. В Национальной академии наук и Белгосуниверситете пройдут тематические секции по биомедицине, биотехнологиям, цифровым технологиям, гуманитарным и социальным наукам. Коммунальные службы Беларуси завершают подготовку к предстоящей зиме. Для обработки улиц и тротуаров уже заготовили почти 133 тысячи тонн песчано-соляных смесей. К работе практически полностью готова и спецтехника. Проверку и ремонт прошли почти 4 тысячи снегоуборочных машин. Это 97% от всего автопарка. Правительство Великобритании сокращает финансовую поддержку программы «Дома для Украины». С 2027 года выплаты местным жителям, которые принимают у себя беженцев, уменьшатся с 350 до 100 фунтов в месяц. Взамен британским семьям предлагают перейти на обычный договор аренды и брать плату за проживание самих беженцев. Велосипедисты в крупных городах вдыхают значительно больше сажи, чем пешеходы. Это показало исследование Лондонского университета Королевы Марии. В клетках дыхательных путей у любителей велосипеда сажи оказалось в 2,3 раза больше. Причина – глубокое и частое дыхание рядом с выхлопными трубами. Это повышает риск сердечных приступов и болезней легких. Ученые советуют горожанам выбирать маршруты вдали от автомагистралей. И последняя большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Байдити» проводит кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. По 27 сентября юных исполнителей ждут в Минске. В караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 7, 9, днем 15-17 тепла. В Минске ночью 8-10, днем 12-14 градусов. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 14-16 выше 0. В Гомеле ночью 8-10, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью 9-11, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 10-12 тепла. Днем плюс 14-16. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Минске ночью 8-10, днем 12-14 градусов. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 14-16 выше 0. В Гомеле ночью 8-10, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью 9-11, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 10-12 тепла. Днем плюс 14-16. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам.

0: бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть? Есть в МТС.
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
6: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Акуна цитата.
1: Прямо сейчас на Радиус FM время нашей игры «Акуна цитата». И сегодня у нас просто идеальный приз. Подарочный набор чая «Такамори». Все, что нужно для идеального теплого вечера в кругу близких. И правила участия все те же, супер простые и удобные. Заходим в Телеграм, вбиваем в поиске наш номер +375 44 595 5569. Находим аккаунт Радиус FM и готовимся отправлять правильный вариант ответа, а задание будет такое. Прямо сейчас прозвучит отрывок из известного мультфильма, а твоя задача угадать, откуда именно этот отрывок. Итак, слушаем.
2: Замыкайся в самом себе, ведь можно быть таким же, как все.
1: Ну а теперь варианты ответов. Из какого же мультфильма я все-таки вырезал этот фрагмент? Вариант А. «Семейка Адамс». Вариант Б. «Монстры на каникулах». И вариант В. «Шрек». Если ты узнал, откуда этот отрывок, прямо сейчас беги в Телеграм, пиши правильный вариант ответа, а через два трека я подведу итоги.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна-цитата.
1: Время подводить итоги нашей игры «Акуна-цитата». В наш телеграм прилетело много разных вариантов ответа, и правильных, и неправильных. Но я напомню, какое было задание. Я включил отрывок из мультфильма, и нужно было понять, откуда же. И правильный вариант ответа — это вариант А, семейка Адамс. И быстрее, точнее всех, правильный вариант ответа нам написала Екатерина Мороз из Минска. Катя, я тебя от всей души поздравляю. Набор этого потрясающего чая отправляется к тебе. Ну а для всех, кто хочет сделать свои осенние чаепития поистине незабываемыми, я напоминаю, что утро бывает разное, но с неповторимыми вкусами чая Такамори легко сказать «да» новому дню. Такамори Бай, выбирай свое настроение, наслаждайся каждым моментом, заваривай вкусный чай и оставайся на Радиус FM. Здесь только самые топовые треки.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся!

0: 2-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
2: АВ-бай. АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
5: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. Сейчас расскажу, куда минчанам нести ненужную обувь и одежду и как канадского писателя уличили в литературном обмане с нейросетями. Сеять озимое сейчас надо мгновенно. Такую задачу президент Беларуси поставил во время рабочей поездки в Логойский район. В Минской области посеяно уже 70% озимых от запланированных площадей. Александр Лукашенко поручил ускорить темпы.
2: Сеять сейчас надо мгновенно. Не оперативно, не быстро, просто мгновенно. У нас, неделя, наверное, в запасе есть теплая, когда семена могут произрастать. Больше нет. Я все понимаю, что тут циклоны, дожди и так далее, но весной мы ничего не объясним.
1: Мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» исполняется 55 лет. Комплекс увековечивает подвиг защитников Брестской крепости во время героической обороны в июне-июле 41 года. В первые часы войны гарнизон был отрезан от Красной армии, но оказал ожесточенное сопротивление. Легендарная цитадель олицетворяет стойкость и героизм советских воинов. В начале октября в Минске установят 50 спецконтейнеров для сбора одежды и обуви. Они появятся в Московском и Фрунзенском районах. Сдать ненужные вещи сможет каждый. Главное – упаковать их в пакет. Контейнеры разместят отдельно от мусорных площадок, чтобы туда не попадали бытовые отходы. Всю собранную одежду и обувь отправят на сортировку, а затем на вторичную переработку. Канадского писателя Телесона Орельена обвинили в использовании искусственного интеллекта при написании дебютного романа. Анонимные пользователи проверили отрывки книги через онлайн-детектор текста. Оказалось, 97% книги написал искусственный интеллект. Авторы и его издательства категорически отрицают применение нейросетей. Писатель утверждает, что черновик был готов еще до появления ИИ. И последнее. Мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играло» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Минске ночью 8-10, днем 12-14 градусов. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 14-16 выше 0. В Гомеле ночью 8-10, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью 9-11, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 10-12 тепла. Днем плюс 14-16. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Минске ночью 8-10, днем 12-14 градусов. В Витебске ночью плюс 8-10, днем 14-16 выше 0. В Гомеле ночью 8-10, днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью 9-11, днем 15-17 тепла. В Гродно ночью 10-12 тепла. Днем плюс 14-16. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замена. Галя, у нас оплата.
3: Круг для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
0: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
5: Сиденьи.
6: Ой-ой-ой.
5: Наверное, это геморрой.
6: Ощущения так себе.
7: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
8: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
9: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор БАЙ Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
10: Думаем дальше. Какие еще варианты?
9: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор БАЙ Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy. В ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
7: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
8: Простите, пожалуйста, заранее, но это просто смешно. Угу. Что каждый китайский ребенок должен сделать с утра? Ну, зарядку, ну и чехол тоже.
7: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на «Радиус FM». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. «Радиус FM» – горячие новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: На машине с ДВС поездили. Теперь можно и на электрокар пересесть. Лично я все чаще задумываюсь об этом, тем более, что они становятся дешевле, полезнее для природы и проще в управлении. Однако сейчас в Беларусь перевести их по хорошей цене станет намного сложнее. И вот почему.
0: «Рули легко».
2: Квоты на беспошлинный ввоз исчерпаны полностью, причем как для юридических, так и для физических лиц. Если компании исчерпали свой лимит еще в середине лета, то у обычных граждан остатки таяли буквально на наших глазах. Накануне Государственный таможенный комитет зафиксировал закрытие последних свободных позиций, а значит, период льготного ввоза электрокаров официально подошел к концу. Теперь тебе придется платить полноценную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости машины.
3: Это что такое, а?
2: Да, сумма не маленькая. Само собой, утилизационный сбор тоже никуда не делся и продолжает суммироваться к общим затратам. То есть сумма, ну, может получиться действительно космической. Единственная хорошая новость на этом фоне – это временная сохранность нулевой ставки НДС для электрокаров возраста до 5 лет. Однако, если привозить машину старше этого возраста, то к новой пошлине прибавится еще и 20% НДС. Так что проще и значительно дешевле купить уже в Беларуси, как будто бы. Халявных цен на электрички больше не будет, и весь просчет бюджета на покупку машины из Китая, Европы или США теперь, к сожалению, подлежит пересмотру. Так что не забывай включать поворотники, смотреть по сторонам и покупать машины в Беларуси. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: отложи дела на понедельник и делай громче. Потому что пятница на Радиус FM.
1: Пятница, окончание обеденного времени. Идеальный момент для того, чтобы официально объявить рабочий день на этой неделе закрытым, ну хотя бы мысленно. Дела плавно переходят на второй план, все рабочие чаты закрываются, все вопросы, которые там подвисли, подождут до понедельника. Ты вполне официально можешь сматывать свои рабочие удочки и направляться навстречу выходным. Все потому, что пятница. Совсем скоро проложим самые интересные маршруты по городу Минску. Также расскажу тебе про один очень необычный японский автомобиль. Его считают самым расслабляющим в стране. В чем же там фишка? Узнаешь подробности в рубрике «Тачки Тайм». Ну а пока давай узнаем самые последние новости. Главный из которых это то, что в Беларуси 15.00. Сегодня в ответе Наталья Ленская. Наташ, привет. Рассказывай.
2: Привет, Оля. Далее я расскажу, какие вирусы пришли в Беларусь этой осенью и как ученые вычисляют скорость старения человеческого организма.
0: В радиусе новостей.
2: Президент ставит напряженные задачи для лесной отрасли. Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева. Об этом Александр Лукашенко заявил в Логойском районе, посещая предприятие «Амкадор Лесмаш».
3: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться. Ни в коем случае не расслабляться, потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются.
2: В Беларуси начался традиционный осенний подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом предупредили в Минздраве. Врачи связывают рост числа заболевших с наступлением холодов и началом учебного года. Чаще всего болеют дети. На них приходится почти 70% всех случаев. Ведомство отмечает, что вирус гриппа пока не зафиксирован. В стране распространяются обычные сезонные инфекции, чаще всего риновирус. До 2030 года в Минске планируют установить более 5000 зарядных станций для электромобилей. Новую концепцию развития инфраструктуры утвердили с учетом растущего числа электрокаров. Сегодня в столице зарегистрировано уже свыше 30 тысяч таких машин. Сейчас в городе работает около 1300 зарядок. В будущем основной акцент сделают на скорость зарядки. 70% всех станций будут быстрыми и супербыстрыми. Обычный снимок сетчатки глаза может показать, насколько быстро стареет организм человека. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. Исследователи обучили искусственный интеллект определять биологический возраст по состоянию кровеносных сосудов и тканей глаза. Нейросеть делает это с точностью до 2,5 лет. Ученые рассчитывают, что в будущем эта проверка войдет в обычную диспансеризацию и поможет вовремя выявлять риски для здоровья. И последний, у юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор Байдети» ведет отбор участников второго сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Минске ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 15-17 выше 0. И в Гродно ночью 10-12, днем 14-16 со знаком плюс. В студии «Радиус ФМ» была Наталья Еленская. Далее в эфире шоу «Потому что пятница».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: все, можно выдыхать. Потому что пятница на Радиус ФМ. Тачки тайм.
1: 15.12, точно драйвовый. У меня абсолютно мимимишная новость. Японские инженеры создали идеальный мимими-мобиль для борьбы со стрессом в пробках. Один из автоконцернов представил концепт городского электрокара, главная фишка которого – кузов из умного мягкого материала, умеющий, не поверишь, обниматься. Машина создана для больших городов, где водители часто, правда, находятся в стрессе, нервничают из-за пробок. Если датчики внутри салона видят, что у вас поднялся пульс, и вы расстроились из-за затора, автомобиль включает мягкую подсветку, запускает легкий аромат лаванды и через сиденье делает расслабляющий массаж. Как же это актуально в пятницу. Ну а снаружи кузов сможет легко сжиматься и расширяться, имитируя спокойное дыхание, чтобы поднять настроение еще и окружающим водителям. Поэтому всем тем, кто прямо сейчас влетает на всех скоростях в эту пятницу, я скажу одно. Расслабься, улыбнись и наслаждайся вместе с нами топовой музыкой Радиус ФМ. Почему? Да потому что!
0: Потому что пятница на Радиус ФМ.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Работа работой, а отдых по расписанию. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: 15:20, я точная пятничная, уверена, что в эти мгновения ты уже подсел на колеса в направлении классного вечера, в направлении уикенда, и могу сказать, что есть куда заехать не только этим вечером, но и в грядущую субботу будет уникальный день, который бывает только раз в году.
0: Что, где, куда?
1: Это день открытых дверей на Белайзе. Случится он в эту субботу, 26 сентября, в Жодино, и приурочен ко дню машиностроителя. Вход на мероприятие абсолютно бесплатный, как и на само предприятие, и не требует предварительной записи. Что тебя ожидает? С 10 утра выставка огромных карьерных самосвалов, в том числе и рекордсмена самосвала, а еще посещение производственных цехов, заводского музея, интерактивные зоны, спортивная активность, локация клуба «Торпедо БелАЗ» и не только. Планируется еще и вечером на стадионе «Торпедо» концерт, который завершится фейерверком, поэтому все дороги в эти выходные ведут в Жодино под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Потому что пятница на Радиус ФМ.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Отложи рабочие дела, потому что пятница на Радиус FM.
1: И вот если ты до сих пор в офисе находишься, просто сделай звук погромче. Пусть весь офис вместе с топовой радиостанцией Радиус FM придет в движение. У нас на музыкальном горизонте один из One Direction – Zayn. А также Леди Гага готова устроить абракадабру. Когда, знаешь, такой небольшой хаос и суета. Мне это нравится, особенно по пятницам. И Slater. Просто dance, dance, dance. Что бы ни происходило даже за окошками, если идет проливной дождь, все равно dance по топовой музыке Радиус FM.
0: Радиус FM о погоде.
1: Завтра, в субботу, синоптики нам обещают по-прежнему дождливую погоду. Мне кажется, мы к этому состоянию уже привыкли. Дождь в дожде в последнее время в Беларуси именно так. В Бресте при этом достаточно приятные показатели. Плюс 17 осадки. В Гродно дождь. Плюс 16. В Минске плюс 14. Тоже дождь. В Витебске тоже дождь и плюс 16. В Могилеве плюс 17. Где же дождь наблюдаться не будет? Это в Гомеле. Здесь вполне себе даже летние показатели. Плюс 19. Переменная облачность и без осадков.
0: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама.

2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой

0: на десятилетия вперед, развивая экологичные транспорты производства.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: очень рабочее настроение, потому что пятница на Радио СФМ.
1: 15.39, точное драйвовое, и мне кажется, самое время планировать интересное занятие на вечер пятницы. Если вдруг тебя смущает погода, тебе хочется просто побыть дома, тогда предлагаю тебе необычные виды хобби на этот вечер.
0: Хобби-парк.
1: Ну вот, в частности, есть такое явление, как Extreme Ironing. Это экстремальная глажка утюгом. Полноценный вид спорта, между прочим, для некоторых, где участники берут с собой утюг, гладильную доску и отправляются в самые труднодоступные места. То есть они гладят, например, одежду, карабкаясь на скалы. Например, ныряют под воду какого-нибудь водоема и тоже там устраивают глажку. Или катаются на сноуборде с утюгом. В общем, выглядит это достаточно эффектно и в мире очень популярно. Ну, как бы то ни было, хобби должно дарить главное ощущение того, что ты доволен происходящим в своей жизни. Это дарит тебе самые позитивные эмоции и как минимум улыбает не только тебя, но и тех, кто находится рядом.
0: Потому что пятница на Радиус FM. Наше

0: чате еще пишут, ты уже не читаешь. Потому что пятница на Радио СФМ.
1: 15.50, точное, драйвовое. Ты знаешь, эта неделя подарила некоторые интересные кинопремьеры, о которых мы поговорим. Это то, что тебе точно захочется посмотреть либо вечером в пятницу, либо, например, в грядущие выходные. Фильм, который разработан в жанре sci-fi. Что за жанр такой, в курсе? Нет, сейчас узнаешь.
0: Пора смотреть.
2: Пора смотреть.
1: Sci-fi — это научная фантастика, жанр в литературе, кино, других искусствах, который основан на научных достижениях в том числе. И вот именно к такому жанру интересному относится кинолента «Девятая планета». Ну, во-первых, она еще интересна потому, что здесь играет потрясающий актерский дуэт Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. И да, специалисты, кинокритики подтверждают, это мощный перформанс, который ты будешь смотреть, буквально затаив дыхание. А еще у этой киноленты уникальный визуальный стиль. Режиссер Николай Рыбников сделал ставку на запоминающуюся картинку. Космические пейзажи. Инопланетные базы снимались на натуре, в том числе на уникальном йеменском острове Сокотра, что придает кадрам экзотическую, ни на что не похожую атмосферу. Ну и еще здесь интригующая концепция стертой памяти. Герой пытается докопаться до истины, почему сослуживцы считают его сумасшедшим, в то время как он помнит войну с паукообразными монстрами и помнит, самое главное, свою любовь. Вот столько интересных сюжетных линий. Смотри «Девятую планету», наслаждайся. А прямо сейчас предлагаю насладиться топовой музыкой Радио ФМ.
0: Потому что пятница на Радио ФМ. Реклама.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на Озонбай и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама.
4: Нет радиоприемника?
5: Не оплатил подписку?
6: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус ФМ.
8: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус ФМ. Горячий трек. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Работа работой, а отдых по расписанию. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: Ну и в конце концов, именно в пятницу каждый из нас может почувствовать себя директором пятницы, отпустить себя пораньше с работы, не брать с собой на дом эту самую работу, а просто отправиться в путешествие под названием «Безудержные выходные». Радиус ФМ тебя вдохновляет на то, чтобы вопреки хмурой погоде у тебя прям все искрило внутри. И еще мы тебя вдохновляем на то, чтобы ты участвовал в наших интерактивах. Заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ прямо сейчас и участвуй в игрушке под названием «7 кадров», которая посвящена самым классным фильмом. Ну и классно то, что наступил новый час. Ровненько 16:00 в Беларуси. Если кто-то себя считает директором пятницы, то наша прекрасная Наташа Ленская считает себя королевой новостей. Так оно и есть. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, сколько женщин-ученых в Белорусской академии наук и где искать забытые в аэропорту вещи.
0: В радиусе новостей.
2: Земли и леса – это главные ресурсы Беларуси, которые нужно использовать максимально эффективно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Логойский район. Президент подчеркнул, что стране необходимо активнее заниматься мелиорацией и очисткой заброшенных полей, чтобы возвращать их в сельхозоборот. Глава государства также отметил, мировые цены на продовольствие растут, и для Беларуси, как крупного экспортера продуктов, это отличная возможность. Около половины всех исследователей Национальной академии наук Беларуси – женщины. Об этом заявили на первом форуме женщин-ученых, который проходит в Минске. Чаще всего женщины выбирают гуманитарные дисциплины, медицину, биологию, где их доля превышает 60%. При этом растет и число исследовательниц в точных науках – физике и математике. В Минске проходит финал национального конкурса «Учитель года Беларуси». В этом сезоне за почетное звание боролись более 10 тысяч педагогов со всей страны. В финал вышли 63 преподавателя. Победителей определяют в 9 номинациях, среди которых появились и новые – для молодых учителей и руководителей школ. Главным призом для лучшего педагога страны станет автомобиль. Имя победителя объявят 2 октября во Дворце Республики. Национальный аэропорт Минск рассказал, куда обращаться за забытыми вещами. Если вы забыли что-то в здании аэровокзала, все находки передают в камеру хранения на цокольном этаже. Документы и паспорта в дежурную часть милиции. Если вещь осталась на борту самолета, нужно обращаться напрямую в авиакомпанию. Чтобы забрать находку из камеры хранения, нужен паспорт. Также придется назвать дату и место утери и описать предмет. Телеканал «Беларусь-2» запускает новое семейное шоу «Моя семья». Премьерный показ в воскресенье. Далее программа будет выходить еженедельно в 17 часов. В каждом выпуске зрителей ждут истории 5 семей со всей страны, воспитывающих одаренных детей. Как отметила директор телеканала Елена Образцова, цель проекта – показать, как родительская поддержка и любовь помогают раскрыться юным талантам. Ведущим нового шоу стал наш коллега Вася Чехов. По итогам последних на этой неделе торгов доллар и юань подешевели, а российский рубль подорожал. Доллар США стоит 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. И последний «Радиус ФМ» звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку «Play» и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью плюс 7-9, днем 15-17 тепла. В Минске ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 12-14. В Витебске ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В Гомеле ночью плюс 8-10, днем 17-19 тепла. В Бресте ночью плюс 9-11, днем 15-17 выше нуля. И в Гродно ночью 10-12, днем 14-16 со знаком «плюс». В студии «Радиус ФМ» была Наталья Еленская. Далее в эфире шоу «Потому что пятница».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Ну все, можно выдыхать. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: Да, есть такая цитата из одного фильма про то, что в пятницу нам хочется уйти в полнейший разгуляй, а в понедельник нам так хочется пятницу. Мне кажется, нужно забыть про день недели, нужно забыть про время на часах и просто включить режим максимального отдыха вот прямо сейчас, в эти самые секундочки, в 16 часов и 13 минут, и совсем скоро сыграть со мной в рубрику про кино, 7 кадров она называется, уже кое-какой кинокадр мы разместили в нашем телеграм-канале Радиус ФМ. Заходи, смотри на него, отгад. Давай пиши свой ответ в комментах и жди мой звоночек через 3 топовых трека. Поехали!
0: Потому что пятница на Радиус ФМ.
2: Да,

0: Работа работой, а отдых по расписанию. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: В «Одиссею» эфирную отправляюсь вместе с Андреем. Сегодня он будет покорять вместе со мной рубрику «7 кадров» и попытается выиграть подарок от «Радиус ФМ». Во-первых, поприветствую Андрея. Андрей, привет. Алло, как настроение?
2: Хорошее, пятничное.
1: То есть можно уже уходить в разгуляй?
2: Конечно.
1: В таком случае, сразу, как только вот закончим с тобой играть, как получишь от нас подарок, можешь отправляться на всех скоростях. Так вот, подарок у нас сегодня очень тоже для тебя приятно приготовлен. Так что не забудь, пожалуйста, чай Такамори, то, что нужно, для того, чтобы ты насладился этим вечером. Ну и Bluetooth-колоночка. Как тебе такая перспектива? Класс?
2: Классно, отлично.
1: Вот, супер. Итак, у меня для тебя 7 кадров, 7 фраз, которые так или иначе ведут к какому-то известному фильму. Тебе нужно попытаться отгадать. Возможно, с первого кадра, может быть, со второго, хорошо? Как получится.
2: Хорошо.
1: Поехали. Итак, первая подсказка, первый кинокадр «Упрямый осел».
2: Ну, мне кажется, это Шрек.
1: Слушайте, это не очень правильный вариант ответа, но очень крутой. Да, идем дальше. Я не боюсь засчитывать, хорошо, на пятницу, я понимаю. Но ассоциации вообще правильные. Второй кинокадр. Спальный мешок.
2: Это «Кавказская пленница».
1: Ты хоть для вида подумай. У меня тут еще была студенческая практика, этнографическая экспедиция, похищение невесты, спортсменка-комсомолка и птичку жалко. Ну, очень быстро мы сегодня расправились с игрой. Андрей, ну ты прям молодец. Чувствуешь себя знатоком классного кино?
2: Теперь да.
1: Возможно, после нашего с тобой общения ты этим вечером пригласишь друзей, как раз-таки устроишь такой вот просмотр тех фильмов, которые, правда, уже в категории легендарных существуют. Еще раз напоминаю, что Bluetooth-колоночка от Радио ФМ твоя. Ура, ура, ура. За эфиром все расскажу подробнее. А пока всем классной и улетной пятницы!
0: Потому что пятница на Радиус ФМ.

0: Отложи рабочие дела, потому что пятница на Радио ФМ.
1: 16.33, точное, драйвовое. Ну что, на горизонте не просто пятница, а вечер пятницы. Самое желанное время, мне кажется, недели. И когда, правда, нужно освободить свою голову от каких-то задач бесконечных, все оставляем до понедельника. Ну и, конечно же, что точно оставлять нельзя, так это топовую музыку Радио ФМ. Держись нашего плейлиста и перезаряжай свои внутренние батарейки. Здесь в ближайшее время проект «Шаус». А также послушаем «Сиа». В такой расслабляющий трек, то, что нужно нам в пятницу. И еще драконы появятся, Imagine Dragons. Да, тот самый трек Bones. Помню, что ты можешь голосовать всем сердцем за любимые треки у нас на сайте radiosfm.by. Я вот голосую за то, чтобы слухи о том, что на следующей неделе будет плюс 28, оправдались. А пока в эти выходные мы все-таки по-прежнему берем с собой зонтики. Есть поводы?
0: Radios FM о погоде.
1: Осадки будут в Гродно, например, плюс 16. В Бресте тоже дождь и плюс 17. Завтра в Минске плюс 14 и тоже дождь. В Витебске тоже дождь и плюс 16. В Могилеве тоже осадки и плюс 17. Где же дождей не будет? В Гомеле, например, в этом областном центре шикарные плюс 19, переменная облачность и без осадков.
0: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама.

принимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: и рабочее настроение. Потому что пятница на Радио СФМ.
1: И вот хочется каких-то таких добрых новостей, которые действительно нас улыбают, которые делают нашу жизнь лучше. Вот что важно в этой истории. Ну, среди таких новостей, например, на этой неделе мне запомнилась вот такая. Есть такое понятие, как VR-реабилитация, когда иммерсивные технологии смешанной реальности активно внедряются и в медицину, и в нашу жизнь, и помогают, например, восстанавливать и внутренние ресурсы, например, помогают восстанавливаться пациентам после травм, инсультов. И самое приятное в этой истории для пациента, что-то происходит абсолютно безболезненно. Так что это хорошая новость. Надеюсь, она тебя как минимум вдохновила, улыбнула. Улыбнет и, конечно же, гороскоп на эту пятницу. Что звезды пророчат, как правильно проводить вечер пятницы, чтобы потом было что вспомнить в понедельник. Подробности буквально через пару мгновений. Оставайся с нами.
0: Потому что пятница на Радиус FM. Наша.

0: рабочем чате еще пишут, ты уже не читаешь. Потому что пятница на Радио СФМ.
1: И в этот вечер нужно быть готовым к любому развитию событий. Именно поэтому звезды тебя спешат предупредить.
0: Пятничный расклад. Пятничный расклад.
1: Овен, ты вышел из работы, но работа пока не хочет выходить из тебя, поэтому, пожалуйста, отпусти все и всех. Вечер пятницы начинается именно с закрытия рабочих чатов и рабочего кабинета на ключ. Ну и далее, телец, сегодня можно нормально поужинать и никуда не спешить. Неделя закончилась рабочей, холодильник наконец-таки может получить максимум твоего внимания. Не стесняйся, ни в чем себе не отказывай. Близнецы, вечером тебя может понести по сообщениям, соцсетям. И вот вдруг ты пропадешь для всех на 3 часа, но, ты знаешь, слишком сильно не зависай. Реальный мир намного круче, чем виртуальный, помни об этом. Далее, рак, отличный вечер для домашних дел, которые обычно, как правило, откладываются. Только, пожалуйста, не начинай сегодня уборку. Лев, хочется выбраться не просто с рабочего места, хочется выбраться из города. И, ты знаешь, это нормально, пока снег не выпал, дерзай. Но если вдруг поездка не складывается, хотя бы устрой себе маршрут по любимому городу. Дева, сегодня можно наконец-таки выдохнуть и перестать считать, сколько задач осталось на этой неделе, рабочих. Забывай обо всем и просто позволь себе нормально прожить этот пятничный вечер не в одиночестве. Весы, спонтанные планы сегодня опасны для бюджета, но по большому счету ты же не зря работал с этой недели, можешь позволить себе потратить чуть больше. Скорпион, вечером, пожалуйста, только не обсуждая конфликты, которые, возможно, имели место быть на работе на этой неделе. Возможно, все те, кто тебя прям раздражал на этой неделе, уже в понедельник очень даже будут рады тебя видеть. Скорпион, вечером не обсуждая ничего такого, что обсуждать бы не хотелось. Я помню про то, что пятница, вот что самое главное в голове, и это главный вдохновитель на приключения. Стрелец, самое время выйти из дома и почувствовать, что неделя действительно закончилась. Ведь даже обычная прогулка сегодня ощущается как начало чего-то особого интересного. Козерог, твой организм все-таки может проголосовать за крепкий сон, и ты знаешь, пожалуйста, не препятствуй этим планам. Водолей, сегодня разрешены любые планы, кроме самых скучных. В крайнем случае, устрой дома перестановку. Смотришь, соседи подтянутся, и вы устроите пятничную вечеринку. Ну и еще рыбам тоже напоминание со стороны звезд. Пятничный вечер создан для приятных мелочей. Выбери то, что давно откладывал. И впервые за неделю, пожалуйста, не спрашивай себя, а полезно ли это? А что будет на завтра? Просто отправляйся навстречу пятничным приключениям.
0: Потому что пятница на Радиус FM.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
2: Как и вены на ногах.
1: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
3: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ. Всего одна таблетка в день.
4: Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в три цены «Домашний переполох». Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. Три цены – все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Реклама.
8: Свежий трек.
7: Свежий трек на радио СФМ. Temple City. Self-aware.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Полина Тарасевича я расскажу о безопасности на дорогах и сложной ситуации в здравоохранении Литвы. Лесной отрасли надо ускориться и занять рынки. Об этом заявил президент, посещая Амкадор Лесмаш в Лагойском районе. Требование белорусского лидера – быстрее выпускать технику, усиливать заготовку леса и наращивать переработку. При этом глава государства против наращивания мощностей. Надо максимально загрузить имеющиеся и работать интенсивнее. Зарплата на предприятии превышает $1000, что для райцентра президент назвал «заоблачной». Включение отопления в стране. Напомню, решение принимают местные исполкомы по данным Белгидромета. Первыми тепло получат детсады, школы, больницы, музеи и библиотеки при среднесуточной температуре 10 градусов и ниже 3 дня подряд. Затем жилые дома, общежития, вузы, театры и бани при 8 градусах и ниже также 3 дня. Позже общественные и административные здания, последними промышленные. С сокращением светового дня госавтоинспекция напоминает о фликерах для пешеходов. К слову, велосипедистам и водителям средств персональной мобильности в темное время суток также нужны светоотражающие элементы. Наиболее заметны белолунные и лимонно-желтые цвета. Стражи дорог советуют водителям не превышать скорость и заранее снижать ее у переходов в жилых зон и школ. 73% литовцев называют главной проблемой дефицит врачей. Каждый третий ждет приема неделями, каждый пятый – месяцами. По Невежисе очереди к окулистам и травматологам растянулись на 1,5 года. В системе не хватает 4000 медсестер и сотен терапевтов. А свыше 50% молодых медиков планируют уехать. Билеты на прощальный матч Месси распроданы за 2 часа. Речь об игре Аргентина-Бенин 6 октября. Отмечу, стадион «Монументал» вмещает 85 тысяч человек. Напомню, Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной. На прощальную игру приглашены чемпионы мира 2022 года и их семьи. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями на большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночью от 8 до 10 градусов тепла, днем 12-14. В Витебске ночью от 8 до 10, днем 14-16 выше нуля. В Гомеле ночью также 8-10, а днем 17-19 со знаком плюс. В Бресте ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем 15-17. В Гродно ночью от 10 до 12 со знаком плюс, а днем 14-16. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире топ-чарт «Радиус ФМ».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Наша

0: Чарт Радио СФМ
1: с Ольгой Венской
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Всем привет! В эфире Оля Венская, и я официально открываю наш топ-чарт Радио СФМ «Женский взгляд». Хит-парад, который меняется чаще, чем настроение у твоего бывшего. Но ближайшие часы нашего эфира покажут, чьи уши пострадали на этой неделе больше всего, и какие треки мы буквально застримили до дыр. Спойлер, без пары громких падений и внезапных взлетов не обошлось. Ну что ж, меньше драмы, больше звука, и начнем с того, что вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьей позиции Тейм Импала и его «Дракула». Вторая строчка у Шакиры и трека «Дай, дай, дай». А вот место лидера забрал себе Хугель и его трек «I'm moving to the sun». Ну и, честно говоря, за неделю вы, наши самые топовые слушатели, перетасовали этот топ так, что сами будете в шоке от того, что получилось на выходе. Ну что ж, время знакомиться с теми, кто замыкает двадцатку сильнейших топ-чарт Радио СФМ. Включаем громкость на максимум. Слушаем и поддерживаем Оффенбах у нас на сайте radiosfm.by прямо сейчас.
0: Это топ-чарт Радио СФМ.

0: Топ-чарт
1: Радиус FM. На 19-й строчке нашего топ-чарт Радиус FM остановился белорусский парень Отника. Он еще и талантливый, но, похоже, ты его пока не распробовал, поскольку его классный трек Will Never Be опускается на две позиции. Я переключаюсь на волну мировых трендов. Давай-ка послушаем, что сейчас крутится в ушах у жителей США. Здесь горячая пятерка Billboard. На пятой позиции Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me.
2: Топ Billboard.
1: Морган Уоллен, его «Been By Now». На третьей позиции замужняя красотка Тейлор Свифт. На второй позиции Стелла Лефти и ее «Бостон». А возглавляет горячую пятерку Billboard Элла Лонгли и ее «Choosing Texas». А прямо сейчас давай-ка заслушаем 60-ю позицию Top Billboard. Здесь и танцевальные биты, и капля кантри-вайба, и отличный пронзительный вокал. Включаем на максимум Маршмелло, Келси Балерини и Another Drink.
2: Top Billboard.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: С Ольгой Венской.

0: машины. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
4: Радиус ФМ. ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ. Никто не застрахован от падения, даже самые крутые электронные треки. Вот и хит «Hollow», что значит «пустота» от нигерийского саунд-продюсера Эйбен, не удержал баланс под натиском конкурентов и опустился сразу на 3 строчки. Ну а на радаре свежаков у нас рубрика «Фреш прогноз» и трек «Халк» от шведской певицы Фелиция. Смысл песни завязан на ревности и злости в отношениях, из-за которых парень буквально превращается в зеленого монстра Халка. Бешеная энергетика в эфире Радиус ФМ. Фелиция и Халк.
2: Фреш прогноз.
3: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: В тексте только что звучавшего трека Self-Aware от Tempo City есть такая строчка. Мое настроение меняется так же быстро, как погода. Что ж, результаты голосования слушателей на этой неделе изменились еще быстрее. Команда Tempo City со своим бенгером Self-Aware рухнула сразу на 6 строчек. Если вы хотите спасти парней от депрессии, знаете, что делать на нашем сайте. Голосуйте всем сердцем на radiusfm.by. А прямо сейчас отматываем счетчик назад в 2013 год, рубрика «Перемотка». Встречай главный солнечный бенгер этого года. Дэн Балан, «Ленда Календа».
0: Перемотка.

Ну а прямо сейчас в топ-чарт Радиус FM «Лови» красивый подъем на 2 пункта выше. По сравнению с прошлой неделей запрыгивает коллаборация белорусских саунд-продюсеров Веда, Стаси и английской певицы Лео Вуд. И их атмосферный трек «Ох» только что звучал на 16-й строчке. Ох уж эти музыкальные вкусы и ох, как жарко становится с каждой позицией в нашем топ-чарте. А мы совершаем перелет сейчас на другой континент. Добро пожаловать в топ Австралии. Здесь все по-другому. Когда у нас ночь, у них день, но хорошая музыка одинаково качает в любой точке земного шара. Встречай 58-ю позицию топ Австралии. Just keep voting. А Ted

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник «Нормативка БАЙ». Быстро, четко, надежно.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который

0: Включен твой коллега и помощник.
1: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
2: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Радиус FM.
4: Только что в нашем эфире главный электронный феномен последних месяцев – Альберт Брайт. Он продолжает штурмовать топ-чарт атмосферным синглом «Wild». За эту неделю он прибавил сразу 5 строчек и уверенно закрепился на 15-й позиции. Но мы продолжаем тестировать свежие релизы в эфире Fresh Prognose. Яркие инди-поп-романтики американское трио Almost Monday возвращает нас в атмосферу бесконечного лета. Ну что ж, включаем погромче их солнечный сингл «French Kids».
1: Fresh Prognose.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Продолжаем обратный отчет в топ-чарт Радиус FM. И только что в нашем эфире один из главных аутсайдеров недели. Алекс Уоррен и его трек Forever Dream. Он пикирует вниз сразу на 9 пунктов. Да, суровые законы топ-чарта в действии. Проверяем, остался ли у этого трека шанс на подъем в чарте или все, он уже полная недвижимость. А на 13-й строчке у нас еще один красавчик, которого фанаты топ-чарт Радиус FM прокатили на своих эмоциональных качелях. Ну не вниз, а вверх. Это Зайн, его хит Die For Me. У трека прибавление по итогам недели на плюс 6 позиций. Итоговое, счастливое в данном случае, 13-е место.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены. Трицены.
4: Реклама.
5: Ты слушаешь?
4: Ты слушаешь «Топ-чарт».
5: «Топ-чарт».
4: «Радиус FM».
5: «Радиус FM».
6: 12 место в топ-чарт Радиус FM только что звучало голосом настоящей королевы гиперпопа Слейтер была в нашем эфире. За прошедшие 7 дней ее трек Dance поднялся сразу на 2 позиции. А мы немножко притормозим. Нас ждет рубрика «Перемотка». На календаре 2014. В наушниках у всех играет плотный британский бейс-хаус, а из колонок звучит культовый сингл «Imagination» от парней из Гордон Сити. Давай-ка проверим, звучит ли этот трек сегодня так же круто, как и тогда. Ну что, поехали?
4: Перемотка. Это топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.

0: Один из главных фаворитов последних месяцев – ремикс на трек «Дракула» Тейм Импала и Дженни на этой неделе спикировал на 8 позиций ниже. Неужели тренд из ТикТока понемногу остывает? Ну или это просто временное затишье перед новым прыжком? Твои лайки на сайте radiosfm.by за этот бенгер через неделю внесут окончательную ясность. Ну а прямо сейчас топ-5 чарта Великобритании прямо сейчас. Открывает его на 5-й позиции Дуа Липа и ее «Training Season».
1: Топ UK Single Chart.
0: На 4-й строчке Stella Lefty и Boston. 3-е место отдано Хугелю и его движению к солнцу «I am moving to the sun». 2-я строчка у Эллы Лонгли и «Choosing Texas». Ну а 1-я позиция отдана настоящей королеве Сиене Спайро и ее треку «Great Expectation». Ну а прямо сейчас слушаем один из самых сильных синглов UK Single Chart с провокационным названием «Loser». 11-я позиция британского чарта. Музыкальный гений-одиночка Кевин Паркер и его проект Tame Impala доказывают, даже песню с таким названием «Loser» можно превратить в абсолютный триумф.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Полина Тарасевич. Я расскажу, сколько женщин в Беларуси занимаются наукой, и о сети магазинов в Японии, где продают блюда от ИИ. Президент посетил Амкадор Лесмаш в Логойском районе и заявил о важности производства современной отечественной лесозаготовительной техники. Глава государства подчеркнул, уже топором или пилой «Дружба-2» никто не работает и не надо. По словам Александра Лукашенко, без белорусских харвестеров и фарвадеров эффективно работать в лесу невозможно. Это часть более широкой задачи – ускорить заготовку леса и нарастить переработку древесины. Минск второй раз примет международную промышленную выставку «Иннопром». Крупнейшие предприятия нашей страны покажут свои новинки. Также в выставке примут участие и предприятия других стран. Так уже подтвердили участие делегации Камбоджи, Ирана, Никарагуа, Зимбабве, Кубы, Мьянмы и Венесуэлы. От России 35 регионов. Первый форум женщин-ученых Беларуси объединил около 400 участниц. Почти 40% всех исследователей в стране – женщины. Более половины магистрантов и аспирантов – тоже. Среди тем для обсуждения онкология, косметология, ИИ и идеи молодых. Кстати, чаще всего дамы выбирают медицину, реже – технические специальности. В нидерландском городе Делфт проходят протесты из-за домогательств. Несколько сотен человек проехали на велосипедах, требуя безопасности. Отмечу, ранее полиция задержала 19-летнего, признавшегося в 5 эпизодах. Пока он был под стражей, поступило сообщение о новом нападении. Организаторы хотят, чтобы политики подняли вопрос на высший уровень. Необычная еда от ИИ стала бестселлером в Японии. Сеть магазинов Lawson дала нейросети составить рецепты. И та выдала лимонный пирог со вкусом маринованных огурцов, булочки сакаданы с фасолью и йогуртом, а также салат парфе с крабовыми палочками. Блюда приготовили и протестировали. Десятки тысяч японцев одобрили. Как раз от реакции покупателей будет зависеть, продолжится ли такой эксперимент. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. Коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бай по телефону 8029-324-66-66. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 12 до 14. В Витебске ночью 8-10 выше нуля, днем 14-16. В Гомеле ночью 8-10, днем 17-19. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем 14-16. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире Топ-чарт Радиус ФМ.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
2: С Ольгой Венской.
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: Главный топ-чарт страны в эфире Радиус ФМ. Второй час нашего эфира посвятим десятке лидеров. Погнали слушать, кто у нас сегодня на 10-й позиции. А это российский тандем саунд-продюсеров Филатов и Кэрос. На этой неделе они окончательно забирают с собой пляжное настроение и опускаются на 4 позиции вниз со своей сладкой музыкальной историей Sweet Summer Nights.
2: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт?
2: Топ-чарт?
0: Радиус ФМ.
2: Радиус ФМ.
0: Десятое.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас откладываем на пару мгновений наш музыкальный забег ТОП-ЧАРТ Радиус FM по головам артистов мирового шоу-биза и заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. Здесь на 34-й позиции главный романтик поп-рока Ваня Дмитриенко со своей эмоциональной песней «Почерк», один из главных хитов этой осени.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: В космосе летает.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Прибавила Дуа Липа. Да, ничего не скажешь. Но это я сейчас не про вес девушки, а про позицию ее трека. No Lie плюс две строчки по итогам этой недели в топ-чарт Радиус FM. А у нас на очереди финальный фреш-прогноз. Встречай главную премьеру этой недели Майли Сайрус и ее свежий сингл Let's Get Married.
1: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Иногда даже самый громкий бит нужен для того, чтобы заглушить шум собственных мыслей. На восьмой строчке в ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ именно такой трек. Baby Rex, David Guetta, Sad Girls. Но мы открываем далее портал в прошлое в рубрике «Перемотка». Лови музыкальный привет из 2010-го. Джесси Джей и Боуп. Их трек «Price Tag» мгновенно заряжает крутым настроением. Так что включай погромче и лови этот кайфовый бит в эфире РАДИОС ФМ.
0: «Перемотка».

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Великое княство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
4: Седьмое.

0: Топ-чарт Радиус FM
1: с Ольгой Венской.
2: Этот трек буквально обволакивает своей энергетикой. Swim от BTS. Айдолы из BTS снова доказали, что буквально умеют лечить души своим фирменным звучанием, а армия фанатов ответила взаимностью в стримингах. Трек отвоевал еще две строчки у конкурентов в топ-чарт Радиус FM. Но мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через Шазам по всему миру. На пятой строчке Хугель и его Jamaican.
1: Обзор чартов Шазам.
2: Четвертая позиция у Карол Ди. На третьей позиции венгерский музыкальный проект Email Angel и укороченная версия Bad Times. На второй строчке все тот же Email Angel, но уже удлиненная версия Bad Times. Первую строчку топ Шазама занимает Хугель его I'm Moving to the Sun. А далее слушаем 56-е место мирового Шазама. Здесь американская синти-соул-певица Рэйвен Линне и ее гимн для всех, кто хоть раз запутывался в собственных чувствах. Love me not. Это когда ты буквально разрываешься между «я не могу без тебя» и «оставь меня в покое». Ну что ж, слушаем музыкальное гадание на ромашке в формате стильного, обволакивающего нео-соула. Безумно залипательный вайб от Рэйвен Линне и ее топового трека Love me not.
1: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: У вас бывали такие моменты, когда от нахлынувших чувств буквально земля уходит из-под ног? Именно эту эйфорию свободного падения музыканты называют термином «вертиго». Этому состоянию посвятили свой трек берлинские саунд-продюсеры Эвелан Рокстоун. Плюс 6 позиций в топ-чарт радиус FM за неделю. Мне кажется, трек готов кружить тебе голову и далее. А я добавлю турбулентности в эту историю и перенесу тебя прямо сейчас в 2017 год. Тогда вся планета танцевала под «No Me Love» от британского хаус-диджея Мэтт Нэш. Вспоминаем, как это было.
0: Перемотка.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: 27 сентября «Супер Лото» разыграет 50 000 рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by.

0: через Ереб или у распространителей.
1: Присиденье.
2: Ой-ой-ой.
1: Наверное, это геморрой.
2: Ощущения так себе.
3: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
4: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя... У нас оплата!
5: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
5: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Круг плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Реклама. Топ-чарт.
6: Радиус FM. На пятой строчке топ-чарт те, кого не остановить. Фантастический вокал, пробирающий до мурашек в сочетании с легендарным электронным саундом Bebe Rexha и британская электронная группа Fireflies New Religion. Они прибавили плюс 3 позиции и с гордостью открывают пятерку лучших в нашем чарте. Но у нас на очереди белорусский блок. Мы поддержим космическую по своему звучанию и визуалу группу Parrot of Planets. Настоящая яркая вспышка на вечернем небосклоне этого дня. Их трек Flash. Внимай, наши родненькие ребятки, Parrot of Planets.
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус ФМ
1: с Ольгой Венской.
2: Она поет «Дай-дай», а ей не дали. И в итоге Шакира со своим глобальным хитом «Дай-дай» перелетела со второго места на четвертое в топ-чарт Радиус ФМ. А поддерживать своих, между прочим, это дорогого стоит. Вот и я сейчас поддержу наших родненьких, белорусскую красотку X-Nable. Эта исполнительница из Беларуси умеет заряжать танцполы плотным техно и прогрессивным звучанием. Ну что ж, двигаемся дальше под правильный электронный вайп и гипнотический трек «Starlight».
0: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
1: Светофор! Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро!

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь?
2: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
3: ТОП-ЧАРТ.
2: Радиус FM.
3: Радиус FM.
4: Ну и прямо сейчас мы добрались практически до финишной черты. Впереди тройка сильнейших. Интрига накалена. И прямо сейчас мы узнаем, кто забрал главные медали этой недели в топ-чарт Радиус FM. Лидеры меняются стремительно. И сегодня под натиском новинок минус две позиции оформляет мощный трек. Прямо сейчас ловим фирменный летний грув на полную мощь. Сделай звук погромче. Moving to the Sun от саунд-продюсера Хугель.
2: Тройка лидеров этой недели.
3: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
2: Третье.
3: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебряные медали и звание главного преследователя лидера сегодня достаются ему, Тедди Свимс. Он показывает отличную динамику. Плюс 2 позиции за неделю и, как результат, законное 2-е место. Его пронзительная работа «Mr. Know It All» буквально штурмует вершину нашего чарта и останавливается в шаге от места победителя. Ну а кто же он, этот абсолютный лидер? Перед тем, как объявить его, давай-ка быстренько пробежимся по всей горячей десятке топ-чарт Радиус FM. На 10-й позиции Филатов и Кэрос, их трек «Sweet Summer Nights».
1: Горячая десятка.
2: 9-я строчка у Дуа Липа и Шон Пола «No Lie». 8-я позиция Биби Рекса, Дэвид Гетта «Sad Girls». 7-я строчка у BTS и трек «Swim». 6-я позиция Avalon Rockstone и «Vertigo». 5-я строчка у Биби Рекса и «Fireflies» «New Religion». 4-я позиция Шакира и «Die Die». 3-я позиция у Хугеля и «I'm Moving to the Sun». 2-я строчка у Тедди Свимс и «Mr. Know It All». Ну а прямо сейчас я готова назвать имя абсолютного триумфатора этой недели. На 1-ю строчку нашего топ-чарта с феноменальным результатом поднимается норвежское электронное трио. Встречайте, «Золото недели». Главный трек топ-чарт Радиус FM «The Bowser» и топовый трек «Magnetic» слушаем прямо сейчас на полную мощь. Ну а я, Оля Венская, говорю спасибо всем тем, кто голосовал за своих любимчиков на сайте radiusfm.by. Новый этап голосования уже открыт, так что заходите. Желаю классных выходных и услышимся в эфире Радиус FM. Пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Полина Тарасевич. Я расскажу, как научиться прощать и об изменениях в работе приложения mBelarusbank. С 1 октября в mBelarusbank нельзя будет добавить карту, оформленную на другого человека. Если чужая карта уже добавлена, ее необходимо удалить. В противном случае перестанут работать все карты в приложении, включая вашу. Сами счета и карты при этом не блокируются, расплачиваться ими можно. Чтобы помогать родственникам, оформите дополнительную карту на свое имя в отделении банка. Сегодня по всей стране проходит акция, посвященная профилактике ДТП с пешеходами, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности. Госавтоинспекция напоминает, короткий день, туман и дождь увеличивают риск аварии. 80% осенних ДТП происходит в темноте. Фликеры делают человека заметным на 130-140 метрах в ближнем свете и до 400 метров в дальнем. На сессии Мингорсовета скорректировали инвестпрограмму развития столицы. Дополнительные средства пойдут на проектирование новой улицы от Чурлёниса до Корженевского с путепроводом. Также финансирование получат экологические проекты на Минской очистной станции. ЖКХ добавит денег на ремонт жилья, благоустройство и озеленение дворов. Нидерланды переходят на сборные дома. Из-за дефицита жилья и нехватки строителей власти хотят, чтобы половина новых домов строилась заводским способом. Сейчас доля сборного жилья около 20%. План – возвести 900 тысяч домов до конца десятилетия. Итальянские психологи выяснили, способность переосмыслять прошлое и ставить себя на место обидчика помогает прощать и улучшать самочувствие. В трех экспериментах участники представляли альтернативные исходы обидной ситуации. Это снижало гнев и позволяло принять взвешенное решение. Ученые не советуют забывать о лжи, но рекомендуют иногда смотреть на ситуацию глазами другого. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями на большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах – слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночь от 8 до 10 со знаком «плюс», днем 12-14. В Витебске ночью также 8-10 выше нуля, а днем 14-16. В Гомеле ночью 8-10 со знаком «плюс», днем 17-19. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком «плюс», днем от 15 до 17. В Гродно ночью 10-12, днем 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM проект «В движении».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Ну что, пятница наконец-то добралась до вечера. Это в движении на Радиус FM. И у микрофона я, Леша Якимович. И знаешь, мне нравится именно этот момент в пятнице. Рабочая неделя вроде бы уже закончилась, но ты еще не успел придумать себе миллион дел на эти выходные. Ты просто сидишь и думаешь, так, ну в целом можно немного и пожить. И вот это состояние очень правильное. Не надо сразу куда-то бежать, что-то успевать и превращать два выходных в проект с дедлайнами. Можно просто включить музыку, выдохнуть и почувствовать, что настроение наконец-то пошло вверх. Поэтому начинаем вечер с трека Upside Down. Не переключайся.
0: Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: Ворвись в топовые выходные.

D.O.D. и Нина с треком Feel For You только что прозвучали у нас в эфире, и вот вроде пятница, а мозг еще по привычке пытается найти тебе работу. Ты уже дома, уже никто ничего не требует, а внутри все равно это ощущение. Так, надо проверить почту, а вдруг что-то пришло? Пришло. Конечно, пришло, оно всегда приходит именно тогда, когда ты решил начать отдыхать. Но можно же и не открывать почту, потому что иногда лучший способ закончить рабочую неделю — это просто перестать с ней разговаривать. Телефон куда-нибудь экраном вниз, музыка погромче, и пусть все остальное немного подождет. Вот сейчас как раз можно побыть внутри этого вечера, а не думать о том, что осталось снаружи. Слушаем трек «Be Inside» от Alex Nail.

0: Знаешь, есть вечера, когда музыка особенно хорошо работает в дороге. Едешь домой, смотришь в окно, вокруг люди куда-то спешат, машины стоят, кто-то опять решил перестроиться из третьего ряда, и ты просто едешь и постепенно понимаешь, все, день закончился. Причем домой иногда хочется не потому, что там какие-то грандиозные планы, просто хочется снять обувь, поставить телефон на зарядку и, наконец, перестать быть человеком, которому все время куда-то надо. И вот в этот момент уже можно никуда не торопиться. Просто спокойно доехать, выдохнуть и посмотреть, каким же будет сегодняшний вечер. А пока давай коротко сверимся с тем, что нас ожидает за окном завтра. Слушаем прогноз погоды.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночь от 8 до 10 со знаком плюс, днем 12-14. В Витебске ночью также 8-10 выше нуля, а днем 14-16. В Гомеле ночью 8-10 со знаком плюс, днем 17-19. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Гродно ночью 10-12, днем 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM проект «В движении».
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Вот с погодой в целом все понятно. И знаешь, бывает такое пятничное состояние, когда весь день был совершенно обычным, а вечером вдруг хочется добавить ему немного характера. Не обязательно куда-то ехать, устраивать приключения или срочно искать компанию. Иногда достаточно просто почувствовать себя чуть свободнее, включить музыку чуть погромче и перестать думать, как правильно провести этот вечер. Потому что пятница, на то и пятница. Можно хотя бы ненадолго выключить внутреннего контролера и делать то, что тебе действительно хочется. И именно с таким настроением прямо сейчас прозвучит трек «Badass Chick».
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Ворвись в топовые выходные.

0: Wake It Walk только что звучал на Радиус FM, и ведь иногда так действительно проходит вся неделя. Проснулся, поел, поработал, вернулся домой и вроде бы все сделал, а ощущение, что ты вообще где-то был, нет. Особенно забавно, когда уже вечер, ты сидишь на кухне или там лежишь на диване, а в голове все еще прокручиваешь свой рабочий день. Вспоминаешь, что кому-то там не ответил, что что-то забыл, что надо будет сделать вообще в понедельник. Хотя прямо сейчас тебе вообще не нужно об этом думать. Иногда достаточно просто остановиться и наконец услышать себя, а не вот это очередное «надо». Вот об этом ощущении сейчас и послушаем следующий трек «Listen to me».
1: Радиус FM.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. В Беларуси растет количество заболевших респираторными инфекциями. Традиционный сезон заболеваний с октября по апрель. Рост связан с сезонностью и началом учебного года. Среди заболевших больше всего детей – 68%. Циркулируют преимущественно негриппозные возбудители – риновирус, боковирус и вирусы парагриппа. В Минске и Витебске стартовал отопительный сезон. Тепло пришло к потребителям в первую очередь детским садам, школам, музеям, архивам, библиотекам, гостиницам, а также в поликлинике и больнице. Жилфонд второй в очереди. Батареи потеплеют, когда среднесуточная температура 3 дня подряд будет 8 градусов и ниже. Информация для местных водителей. Завтра с 16.00 ожидается рост транспортных потоков по проспекту Победителей, улицам Нарочанской и Тимирязева в связи с мероприятием на Минск-арене. На Тимирязева предусмотрят места для остановки и стоянки. ГАИ рекомендует учитывать это при выборе маршрута. ИИ может привести к гибели 1 миллиарда человек. Такое мнение выразил основатель Microsoft Билл Гейтс. Он назвал комбинацию злонамеренных людей и новейших ИИ-инструментов самым опасным оружием в истории. Гейтс призвал к законодательным ограничениям. Ранее за замедление разработки высказались глава Anthropic Илон Маск и Сэм Альтман. Присутствие любимого человека помогает организму. Это выяснили израильские ученые. В эксперименте приняли участие 180 взрослых. Так вот, при партнере уровень глюкозы после еды рос медленнее и быстрее возвращался к норме. Восстановление температуры кожи после холода тоже ускорялось, реакция на стресс была адаптивнее. Эффект не зависел от удовлетворенности отношениями. Ученые назвали это социальной физиологией. И последнее. Большая сцена начинается с первого шага. Фактор «Бай дети» проводит кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. По 27 сентября юных исполнителей ждут в Минске в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. И это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночь от 8 до 10 со знаком «плюс», днем 12-14. В Витебске ночью также 8-10 выше нуля, а днем 14-16. В Гомеле ночью 8-10 со знаком «плюс», днем 17-19. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком «плюс», днем от 15 до 17. В Гродно ночью 10-12, днем 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ проект «В движении».
0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ.
2: Ну что, первый час в движении уже позади, и если ты только что к нам присоединился, то самое время немного познакомиться. Ты на Радиус ФМ, и я, Леша Якимович, твой проводник на этот вечер. А впереди у нас еще целый вечер пятницы, так что торопиться вообще некуда. И вот знаешь, у субботнего утра, кстати, есть одна очень приятная особенность. Его не обязательно заранее расписывать по минутам. Можно проснуться без будильника, спокойно выпить кофейку и уже потом решить, чем вообще хочется заниматься сегодня. И если все-таки захочется куда-нибудь выбраться, в эти выходные в Минске есть хороший вариант. Ко Всемирному дню туризма проходят бесплатные экскурсии и городские активности. В субботу можно, например, попасть на пешеходную экскурсию по Минску или попробовать себя в мастер-классе по вытянанке, а в воскресенье заглянуть в Лошадский усадебно-парковый комплекс или музей книги Национальной библиотеки. На некоторые мероприятия, кстати, нужна предварительная регистрация, так что лучше изучить все эти моменты. И получается, что на выходные тебе даже не нужен какой-то подробный план, можно просто знать одну вещь. Завтра никуда не надо спешить, а дальше уже разберешься там на ходу. Вот этой одной мысли для субботы в целом вполне достаточно. Ну а сейчас давай послушаем трек с таким же простым настроением. All I Know.
0: Радиус FM. В движении.

0: Иногда после рабочей недели хочется только одного, чтобы тебя никто не трогал, не отвечать сразу на сообщения, не поддерживать разговор просто потому, что надо, не объяснять, почему сегодня хочется остаться дома. А потом проходит какое-то время, и ты вдруг понимаешь, что ну все-таки хочется увидеть своих, но только своих. Просто встретиться, посидеть где-нибудь, поговорить о какой-нибудь ерунде и посмеяться над тем, что вообще не смешно. Наверное, в этом и есть нормальный баланс. Иногда тебе нужен вечер наедине с собой, а иногда люди, рядом с которыми вообще не нужно напрягаться. И если сегодня тебе хочется именно такой компании и такого вечера, давай продолжим его музыкой. Сейчас послушаем Improject с треком Rompilo.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM. В движении.
1: В движении.

0: И вот теперь, когда рабочий день уже позади, можно наконец-то немного выдохнуть, не думать, что еще там осталось делать, не прокручивать в голове понедельник и не пытаться заранее придумать весь вечер. Пятница вообще хороша тем, что вечер можно в целом не торопить. Хочется куда-то выйти? Отлично. Хочется остаться дома? Тоже хорошо. Главное, что рабочая неделя уже закончилась, и следующие несколько часов принадлежат исключительно тебе. Но пятница — это, конечно, хорошо, но все же, если хочешь что-то распланировать на выходные, то обязательно нужно знать, что ждет по погоде, поэтому прямо сейчас прервемся буквально на минутку.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночь от 8 до 10 со знаком плюс, днем 12-14. В Витебске ночью также 8-10 выше нуля, а днем 14-16. В Гомеле ночью 8-10 со знаком плюс, днем 17-19. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Гродно ночью 10-12, днем 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM проект «В движении».
1: В движении.
3: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Мы продолжаем, и вот есть такая приятная штука в пятничном вечере. Ты, наконец, перестаешь смотреть на часы и считать, сколько еще осталось до конца рабочего дня. Никому не нужно ничего сдавать, никуда не нужно успевать, и можно самому решить, каким будет сегодняшний вечер. Можно встретиться с друзьями, можно поехать куда-нибудь, можно остаться дома, а можно вообще ничего заранее не решать и посмотреть, куда тебя занесет самотеком. Пожалуй, именно это ощущение свободы и делает пятницу пятницей. Ну, а примерно с такими же вайбами нас уже поджидает трек от Don Diablo, Da Baby, Dua Lipa и Levitating, поэтому слушаем.
1: Радиус FM.

0: знаешь, что забавно? В начале пятницы кажется, что вечер обязательно должен быть каким-то, ну, особенным. Куда-то сходить, с кем-то встретиться после работы, что-то новенькое придумать. Ну, иначе как будто бы все прошло зря. И то же самое на выходных. А потом ты оказываешься дома, садишься на диван и в целом понимаешь, а мне и так хорошо. Ничего не произошло, зато ты, наконец, перестал куда-то спешить, волноваться о чем-то. И иногда в этот момент понимаешь, что за день просто устал, и тебе нужно было не развлечение, а немножко прийти в себя. Если у тебя сегодня примерно такое состояние, когда наконец становится спокойно и все постепенно приходит в норму, давай послушаем следующий трек от Flory Medited.
1: В движении. Делай радиус FM.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Сегодня президент посетил Амкадор Лесмаш в Логойском районе и потребовал ускорить выпуск техники, лесозаготовку и переработку. Александр Лукашенко подчеркнул, наращивать мощности не нужно, надо максимально загрузить имеющиеся. Также белорусский лидер призвал не расслабляться и быстрее занимать освобождающиеся рынки.
2: Ни в коем случае не расслабляться, потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Вы мне не рассказывайте по наращиванию мощности, по объему переработки. Это будет, как сейчас, Мерседес в Германии. Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Значит, надо сутками работать, чтобы переработать и выйти на нормальный ритм работы.
1: Старт отопления – самый напряженный период для ЖКХ. Сотрудники будут работать в продленном режиме, сформированы аварийно-восстановительные бригады для круглосуточного дежурства. К слову, в Минске и Витебске тепло уже пришло в детсады, школы, больницы, музеи и библиотеки. В Минске прошел первый форум женщин-ученых «Роль женщины в науке и образовании». Глава Национальной академии наук Владимир Караник отметил, в гуманитарных и биологических науках женщин большинство, а в физико-математических уже около 30%. В медицинских науках более 60% исследователей – женщины. Цель прошедшего форума – объединить и показать вклад женщин в науку, привлечь молодежь. В стране созданы все условия для реализации потенциала белорусок в любой сфере. 27 сентября будем отмечать Всемирный день туризма. Потому туристические центры подготовили бесплатные мероприятия. В Минске экскурсии на МАС, МТЗ, Минск-арену, стадион «Динамо», в Национальную библиотеку и мемориал «Тростенец». В Гомеле пешеходные экскурсии «Наследие гомельской земли» и «Дорогой памяти». В Бресте приглашают в краеведческий музей и музей истории города. По итогам последних на этой неделе торгов доллар и юань подешевели, а российский рубль подорожал. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.02, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. И последнее. Бери топовую музыку с собой, установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь», отмечай «Радиус FM» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. С прояснениями на большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах – слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночь от 8 до 10 со знаком «плюс», днем 12-14. В Витебске ночью также 8-10 выше нуля, а днем 14-16. В Гомеле ночью 8-10 со знаком «плюс», днем 17-19. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком «плюс», днем от 15 до 17. В Гродно ночью 10-12, днем 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус ФМ проект «В движении».
0: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ.
3: Бывает неделя, после которой хочется только одного, чтобы она поскорее закончилась. Без анализа, без выводов и без попытки понять, почему все пошло именно так. Просто закончилось, и хорошо, ну и ладно. И знаешь, в такие моменты совершенно не обязательно заставлять себя срочно становиться бодрым и позитивным. Можно признать, что ты немного устал. Дать себе спокойно выдохнуть и не требовать от себя какого-то идеального настроения и поведения. Потому что один тяжелый день вообще ничего не решает. Завтра может быть совершенно другим. И если тебе сейчас как раз нужно немного такого напоминания, давай послушаем трек именно с этим ощущением. Don't Stop Believing.
0: Радиус FM. В движении.

0: Вот и третий час в движении на Радиус FM. И если ты только что включился, то у микрофона я, Леша Якимович. И впереди у нас еще один час этой ритмичной пятницы. И знаешь, чем дальше уходит рабочая неделя, тем меньше хочется от нее что-то требовать. Все уже случилось. Что успел, то сделал. Что не успел, ну уже подождет до понедельника. Хочет оно этого или нет. А сейчас гораздо интереснее замечать какие-нибудь маленькие вещи, из которых и складывается нормальный вечер. Например, удача редко выглядит как что-то грандиозное. Иногда ты просто успел на автобус, хотя уже попрощался с ним. Иногда в магазине нет очереди. Иногда человек, которому ты собирался написать, сам появляется у тебя в телефоне. Мелочи вроде бы, но именно из них почему-то и складывается ощущение, что день прошел хорошо. И если сегодня тебе уже несколько раз повезло, считай, пятница работает как надо. А если пока что не повезло, то ничего страшного. Вечер длинный. Ну а сейчас давай прервемся на рекламную паузу.
1: В движении. Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Билл.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
7: Билл телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама. В движении.
8: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Вот знаешь, после рабочего дня есть один очень простой ритуал, который почему-то действительно помогает переключиться. Прийти домой и переодеться. Пока на тебе та одежда, в которой ты был весь день, мозг, ну, как будто продолжает считать, что рабочая смена еще идет. А потом надеваешь футболку, домашние штаны и все. Можно, наконец, перестать быть человеком, у которого есть вообще какие-то задачи, дедлайны и тому подобное. И вот теперь уже можно включить музыку, открыть что-нибудь вкусненькое и заниматься исключительно своими делами. Короче, рабочий режим можно официально выключать. Дальше уже просто твой вечер под хорошую ритмичную музыку. И прямо сейчас слушаем Элли Браун с треком Electrify.
8: Радиус FM.
1: Радиус FM. В движении.

0: И вот под вечер почему-то особенно часто начинаешь вспоминать людей, которым давно собирался написать. Не потому что, ну, случилось что-то важное. Просто внезапно думаешь, интересно, а вот как он там? Открываешь переписку, видишь, последний разговор был месяца 3 назад, и начинаешь вспоминать, почему вы вообще перестали общаться. Хотя иногда все гораздо проще. Можно не придумывать серьезный повод и не писать длинное сообщение. Просто отправить «Привет, слушай, как ты?» Иногда этого вполне достаточно, чтобы снова начать разговор. Ну а пока давай коротко узнаем, что там завтра с погодой, а то вдруг напишешь, тебе ответят и даже получится договориться о встрече.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночь от 8 до 10 со знаком плюс, днем 12-14. В Витебске ночью также 8-10 выше нуля, а днем 14-16. В Гомеле ночью 8-10 со знаком плюс, днем 17-19. В Бресте ночью от 9 до 11 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Гродно ночью 10-12, днем 14-16 выше нуля. В студии работала Полина Тарасевич. Далее на Радиус FM проект «В движении».
1: Реклама.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Бетера.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
8: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
7: Подробности на Макслайн.бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
8: С Макслайном.
1: Реклама.
9: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: Прикинь, поймал себя сейчас на мысли, что, оказывается, есть одна пятничная ловушка, ты решаешь посмотреть фильм. Открываешь какой-нибудь онлайн-кинотеатр, и на этом, собственно, вечер просмотра заканчивается, потому что ты начинаешь выбирать. Потом читать отзывы, потом смотреть трейлер, потом открываешь еще 5 вариантов, и через полчаса уже вообще не хочется ничего смотреть. Поэтому иногда лучше не искать что-то идеальное, включить знакомый фильм, который ты уже когда-то видел, или музыку, которую давно любишь, и просто оставить вечер спокойным и без каких-то изменений. Без лишних решений, без новых впечатлений и без попытки сделать его особенным. Иногда именно такой простой вечер и оказывается самым приятным. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: В

0: Пожалуй, музыка вообще лучше всего показывает, что вечер не обязательно должен быть каким-то ярким событием. Ты можешь готовить что-нибудь на кухне, разбирать вещи, мыть посуду или просто лежать на диване, а музыка просто идет рядом, и обычные дела почему-то становятся даже приятнее. Тебе не нужно внимательно ее слушать, она просто заполняет пространство и делает его немного, но твоим. Наверное, поэтому иногда лучший вечер — это тот, где ничего особенного не происходит. Ты просто занимаешься своими делами, а музыка делает все остальное. Но прямо сейчас прервемся на рекламную паузу.
1: Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: Ворвись в топовые выходные.

0: Реклама. В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
1: Возвращаемся после рекламы, и вот что интересно. В пятницу кажется, что у тебя впереди бесконечное количество времени, целых два свободных дня, а именно суббота и воскресенье. Сразу появляется план куда-то сходить, с кем-то встретиться, съездить за город, попробовать новое место, а потом начинаешь складывать все это вместе и понимаешь, что для такого уикенда нужны не только силы, но еще и вполне такой конкретный бюджет. И тогда приходится выбирать, что действительно хочется, а что можно спокойно оставить на потом, например, на следующие выходные. Потому что хороший выходной — это не тот, в который ты успел потратить все до последнего. Иногда достаточно одного-двух нормальных планов и ощущения, что тебе не нужно никуда торопиться. И прямо сейчас продолжим вечер треком, который как раз-таки и говорит про это ощущение. I need a dollar. Не переключайся.

0: Вот таким треком мы и завершаем наш трехчасовой марафон в движении на Радиус FM. Спасибо, что провел этот вечер со мной. Надеюсь, за эти три часа ты хотя бы немного переключился с рабочей недели на себя любимого. И, пожалуйста, не пытайся за выходные решить всю свою жизнь. Если есть планы, отлично. Если планов нет, тоже хорошо. Хочется гулять? Гуляй. Хочется лежать? Лежи. Хочется встретить с кем-то? Обязательно звони и не тяни кота за хвост. Самое главное, чтобы в воскресенье вечером ты не сидел и не думал, зачем я опять устроил себе рабочую смену из выходных. Это был Леша Якимович, это было в движении на Радиус FM. Желаю тебе классных выходных, пусть они будут именно такими, какими тебе хочется, без лишней суеты и с хорошей музыкой.
1: В движении. В движении. Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM. Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
2: С ума мы сошли, в голове иллюстрации, как мы полетим.
1: А еще для тебя.
3: Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me now.
1: И очень скоро. И очень скоро.
2: Taking me out.
1: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
4: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. С 1 октября в МБелорусьбанк нельзя будет добавить карту, оформленную на другого человека. Если чужая карта уже добавлена, ее необходимо удалить. В противном случае перестанут работать все карты в приложении, включая вашу. Сами счета и карты при этом не блокируются, расплачиваться ими можно. Чтобы помогать родственникам, оформите дополнительную карту на свое имя в отделении банка. Коммунальные службы Беларуси завершают подготовку к предстоящей зиме. Для обработки улиц и тротуаров уже заготовили почти 133 тысячи тонн песчано-соляных смесей. К работе практически полностью готова и спецтехника. Проверку и ремонт прошли почти 4 тысячи снегоуборочных машин. Это 97% от всего автопарка. В начале октября в Минске установят 50 спецконтейнеров для сбора одежды и обуви. Они появятся в Московском и Фрунзенском районах. Сдать ненужные вещи сможет каждый. Главное – упаковать их в пакет. Контейнеры разместят отдельно от мусорных площадок, чтобы туда не попадали бытовые отходы. Всю собранную одежду и обувь отправят на сортировку, а затем на вторичную переработку. Нидерланды переходят на сборные дома. Из-за дефицита жилья и нехватки строителей власти хотят, чтобы половина новых домов строилась заводским способом. Сейчас доля сборного жилья около 20%. План – возвести 900 тысяч домов до конца десятилетия. Обычный снимок сетчатки глаза может показать, насколько быстро стареет организм человека. К такому выводу пришли южнокорейские ученые. Исследователи обучили искусственный интеллект определять биологический возраст по состоянию кровеносных сосудов и тканей глаза. Нейросеть делает это с точностью до 2,5 лет. Ученые рассчитывают, что в будущем эта проверка войдет в обычную диспансеризацию и поможет вовремя выявлять риски для здоровья. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 12 до 14. В Витебске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 14-16. В Гомеле ночью также от 8 до 10 со знаком плюс, а днем 17-19. В Бресте ночью 9-11 выше нуля, днем 15-17. В Гродно ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем от 14 до 16. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.

0: Радиус FM.
1: Поди в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Лен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Аня. Она выиграла Олимпиаду. Не мировую, районную. Но готовилась сама, ночами, между парами и подработкой. Пришла домой с дипломом, сияющими глазами и услышала: «Ну и что тут такого? Это же не республиканская».
3: То есть вместо «горжусь» могла бы лучше?
2: Да, и вроде родители не злые. Они мотивируют, хотят, чтобы не расслаблялась, чтобы стремилась выше.
3: Только почему-то внутри после такой мотивации пусто.
2: Потому что обесценивание бьет по базовой потребности быть увиденным. Психологи говорят о важности признания усилий, а не только результата. Когда ребенку транслируют «этого недостаточно», он начинает связывать любовь с достижениями.
3: То есть меня ценят только если я еще лучше?
2: Именно. Формируется условная самооценка. Сегодня ты молодец, если превзошел планку. Завтра планка выше, и радость от победы живет минут 5.
3: А потом вечная гонка без финиша.
2: Да, и во взрослом возрасте это часто превращается в синдром самозванца. Человек достигает многого, но внутри звучит родительское: «Ну и что тут такого?»
3: Почему родители так делают?
2: Иногда они сами выросли в культуре дефицита похвалы. Их учили: хвалить значит расслабить. Или они проецируют свои нереализованные амбиции. А иногда им просто трудно выражать эмоции.
3: И что делать, если ты живешь с этим, мог бы лучше?
2: Первое – разделять результаты свою ценность. Твой успех – это достижение, но ты больше, чем диплом или оценка. Второе – учиться самостоятельно фиксировать усилия. Исследования показывают, когда человек отмечает не только итог, но и процесс, самооценка становится устойчивее. И третье – аккуратно обозначать границы. Можно спокойно сказать: «Мне важно, чтобы вы порадовались со мной». Но взрослеть – это еще и учиться давать себе признание даже там, где его тебе не дали.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. Ночные и утренние часы, в отдельных районах слабый туман. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем 15-17. В Минске ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 12 до 14. В Витебске ночью 8-10 выше нуля, днем 14-16. В Гомеле ночью также от 8 до 10 со знаком плюс, но днем 17-19. А в Бресте ночью 9-11. Выше нуля, днем 15-17. В Гродно ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 14 до 16. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если...

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61-70.
0: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. Рули легко. С Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: На машине с ДВС поездили. Теперь можно и на электрокар пересесть. Лично я все чаще задумываюсь об этом, тем более, что они становятся дешевле, полезнее для природы и проще в управлении. Однако сейчас в Беларусь перевести их по хорошей цене станет намного сложнее. И вот почему.
0: Рули легко.
2: Квоты на беспошлинный ввоз исчерпаны полностью, причем как для юридических, так и для физических лиц. Если компании исчерпали свой лимит еще в середине лета, то у обычных граждан остатки таяли буквально на наших глазах. Накануне Государственный таможенный комитет зафиксировал закрытие последних свободных позиций, а значит, период льготного ввоза электрокаров официально подошел к концу. Теперь тебе придется платить полноценную таможенную пошлину в размере 15% от стоимости машины.
3: Это что такое, а?
2: Да, сумма не маленькая. Само собой, утилизационный сбор тоже никуда не делся и продолжает суммироваться к общим затратам. То есть сумма, ну, может получиться действительно космической. Единственная хорошая новость на этом фоне – это временная сохранность нулевой ставки НДС для электрокаров возраста до 5 лет. Однако, если привозить машину старше этого возраста, то к новой пошлине прибавится еще и 20% НДС. Так что проще и значительно дешевле купить уже в Беларуси, как будто бы. Халявных цен на электрички больше не будет, и весь просчет бюджета на покупку машины из Китая, Европы или США теперь, к сожалению, подлежит пересмотру. Так что не забывай включать поворотники, смотреть по сторонам и покупать машины в Беларуси. С тобой была Олеся Матусевич. Пока-пока.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске 12-14 выше нуля, в Витебске и Гродно 14-16, в Могилеве и Бресте от 15 до 17 со знаком плюс, в Гомеле от 17 до 19. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
1: Главная ценность — человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске 12-14 выше нуля, в Витебске и Гродно 14-16. В Могилеве и Бресте от 15 до 17 со знаком плюс, в Гомеле от 17 до 19. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске 12-14 выше нуля, в Витебске и Гродно 14-16, в Могилеве и Бресте от 15 до 17 со знаком плюс, в Гомеле от 17 до 19. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.